Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце впускал гостей, сколько раз ошибался в них,

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Тимокле нам гарною пісню.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казак».

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какая норма провоза топлива через Крымский мост, сколько мест обеспечит новый детский сад под Симферополем и что выиграли крымские тхэквондисты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Власти Крыма увеличили допустимую норму провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей со 100 до 200 литров на одну машину. Решение приняли на фоне сложной логистической ситуации на полуострове, где с прошлой недели временно ограничили продажу бензина на заправках для граждан. Мера призвана помочь автомобилистам, которые самостоятельно выезжают за топливом на материк, где с поставками все стабильно. В селе Анна-Юрт Симферопольского района активно идет строительство детского сада. После ввода объекта в эксплуатацию там смогут одновременно воспитываться 240 малышей. Для них оборудуют 13 групп, рассчитанных на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Сейчас строительная площадка кипит работой. Подрядчик собирает монолитный каркас, армирует перекрытие и поднимает газобетонные стены подвала. Параллельно бригады прокладывают наружные инженерные сети и обустраивают колодцы водоотведения. Юные тхэквондисты из Крыма завоевали 25 медалей и вывели сборную России на первое место в общекомандном зачете. Достижения зафиксировали на 10-х юбилейных международных играх «Жемчужина Кыргызстана» в городе Чолпан-Ата. За призовые места боролись почти 500 сильнейших спортсменов из 11 стран мира. На татами республики вышли всего 10 представителей, но каждый из них вернулся с наградами. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В Евпатории, Феодосии и Керчи синоптики прогнозируют ясную погоду 29 градусов. В Ялте и Алуште будет малооблачно, плюс 25. В Севастополе по прогнозу 28 градусов. Привет отправляем в село Анна-Юрт Симферопольского района. У вас переменная облачность, на термометрах 27. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Пепельные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от

0: Начинаем день с чистого листа, и все, что было вчера, оставляем потомкам и творим честное, счастливое сегодня. Что, погнали, друзья?
1: Всем доброе утро. Андрей Зитер, Александра Вольская сегодня в студии. И, конечно же, мы постараемся этот день среды сделать для вас таким потрясающим, добрым и веселым. А напомним, что сегодня, ну еще раз, среда, 24 июня. Какие же сегодня праздники мы с вами отмечаем? А их, кстати, очень много, и они интересные, да?
0: Давай, знакомиться.
1: Да. Сегодня такой вот романтический праздник. Это день ромашки.
0: Ух ты ж, гадать можно.
1: Да, любит, не любит, но более такой серьезный, скажем так, день Парада Победы 1945 года. Уже празднику этому 81 год. Какие еще у нас праздники? День разноцветных стекол.
0: Как бачка, ты думаешь, допустим, что... можно одно правое, красное, а левое зеленое. Мир прекрасно будет.
1: Да. Или кто в розовые очки носит.
0: Вот, например, тоже.
1: Да, тоже отлично. Праздник чувств у нас сегодня, друзья. Поэтому, если вы испытываете кому-то из близких чувства, обязательно поделитесь и расскажите. Андрей, я думаю,
0: мне
1: что
0: это... Мне картофельный спас нравится.
1: Да? А мне кажется, знаешь, какой еще твой праздник? Твоих кошек. Всемирный день господства кошек, потому что Андрей их целых две.
0: Вот я абсолютно уверен, что у кого дома кошки, они действительно являются, мне кажется, хозяевами квартиры, а мы у них живем.
1: Да, и еще один международный день феи. Это будет праздник.
0: Хорошо, это будет твой праздник.
1: Да.
0: Давай,
1: короче,
0: твой день фей,
1: праздники.
0: Мой картофельный пас и про кошек тоже мое. Ну, в общем, да, выбирайте для себя, лишь бы главное, чтобы было хорошо и удобно.
1: Главное, чтобы это ожидание совпадало с реальностью.
0: Да, кстати, вот, а то мы ждем одно, а в итоге получается что-то другое. Вот давайте мы сегодня эту тему возьмем за основную и на нее порассуждаем. Что вот в вашей жизни происходило такого, чего вот вы ожидали, вау, вот этот эффект, да, а произошло что-то, ну, не очень.
1: Или наоборот.
0: Или наоборот. На природу съездили, купили что-то себе, из одежды, ремонт, когда делали, обои там наклеен. В общем, всем этим делитесь с нами, пишите нам на номер 928-401-22.

0: Казак FM.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
0: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».

0: Трепетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 27 июня на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки «Большой приз ОКС». В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатные угощения в куренях, детская анимация и катание на лошадях. Приходите всей семьей 27 июня в 10:00. 0+.
2: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
3: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
2: Откуда ты знаешь?
3: Ты мне уже третий раз звонишь.
2: Ну а ты что?
3: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе Лада Финанс ВАО Автофинансбанк. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань-Кредит».
5: Оплачивать услуги в банке «Кубань-Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
6: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.

0: ожидание и реальность. Почему же происходит такая вот несовместимость? Вот человек, кто включает радио и думает, ну все, сейчас утреннее шоу, проснусь, а тут опять они, Александра Вольская, отрезит.
1: Интересно, какая у них ожидание? А какое ожидание реально?

0: или действительно...
1: Они думают, сейчас будет весело, а на самом деле грустно. А кто-то наоборот думает, дайте спокойствие, эти двое не затыкающие. Все утро глаголят и глаголят.
0: Слушай, ну мы в любом случае, конечно же, стараемся, чтобы настроение у вас было.
1: Ну, слушай, я не стараюсь, я естественно это делаю, чтобы настроение у нас пришло. От души,
0: естественно.
1: От души душевно в душу, вот так вот. Друзья, мы сегодня с Сашей рассуждаем ожидания и реальность, почему мы иногда себе строим вот эти планы какие-то...
0: Розовые очки, да?
1: Давай начнем с маркетплейсов. Допустим,
0: отлично.
1: Да? Заходишь на страницу, видишь какие-то вещи для себя интересные. Думаешь, ну вот рубашка,
0: куплю,
1: да. Ну красиво же, на модели смотрится. Брюки, форма красивая, все, да, приходишь, получаешь товар, заходишь в примерочную. Что случилось? Да? А что-то как-то не так. И ты вроде, ну и разочарован. И либо бывает наоборот, вроде как что-то неказистое, а вроде хоп на себя надел.
0: Ну ты же понимаешь, да, ты же знаешь выход какой. Я думаю, что
1: выход? Если...
0: Да.
1: Откуда? Из маркетплейсов?
0: Вообще уходить, и нечего там делать. Сейчас, наверное, все мужчины поаплодировали, сказали, да, глаголишь, Саш, истину. А вообще, конечно, мне кажется, самое лучшее это отзывы и фотографии людей.
1: Согласен.
0: Смотреть.
1: Также вот с бытовыми. Я еще не проснулся, рот не проснулся. А с бытовыми приборами то же самое, да, когда ты насмотришься роликов и там прям терка. Я вот, кстати, прям готовый пример. Мы купили терку, купились на это, что там прям все трет, квадратики, кубики одинаковые, прям там, ну там правда, прям поставил на стол, у тебя все прям на 100 человек банкет накрытый.
0: Наивный просто.
1: Все, три года лежит терка, мы ей не пользуемся.
0: А такая же...
1: Она не оправдала ожиданий.
0: У меня то же самое лежит, мне подарили.
1: А зеркало?
0: А что с зеркалом?
1: Я не смотрюсь в него больше.
0: Почему?
1: Ну, все, так, давай дальше.
0: Друзья, пишите нам в Максе плюс 7-928-401-2020. И, конечно, рассказывайте о ваших историях, когда ожидания и реальность вообще абсолютно не совпало или, наоборот, превзошли ваши ожидания.
1: Я, знаешь, вспомнил про что? Про аромасвечи. Как-то мы описание почитали, уж сильно ароматные были. Купили, приехали, ну, тоже вот стоят, так, знаешь, в интерьере. Ну, что-то запах не пошел. Нет, запах-то пошел, аромат не зашел, так скажем. Ну, друзья, давайте просыпаться вместе, пишите скорее нам сообщение, будем обязательно все

0: другое. А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, опять у меня ровно не получается рисовать.
3: Ничего страшного, дочь. Давай сотрем эту линию ластиком.
0: А как он стирает то, что нарисовано карандашом?
3: С помощью силы трения. Она возникает, когда ты трешь резинкой по линии, нарисованной на бумаге. В этот момент там возникает электростатическое напряжение, то есть вырабатывается маленькое электричество. А линия на бумаге оставляет графит, из которого состоит стержень простого карандаша. При этом они не впитываются в лист, а просто остаются сверху. И вот ты трешь, а частички графита легко отделяются от бумаги и прилипают к стерке. А линия тем временем исчезает.
0: А цветной карандаш так можно стереть? Или ручку?
3: К сожалению, нет. Стержни цветных карандашей состоят не из графита, а, как правило, содержат цветной воск. Частички воска не прилипают к ластику, поэтому цветные карандаши практически не стираются резинкой. А следы шариковой или гелевой ручки или фломастера в бумагу впитываются глубоко, поэтому необходимо снять очень толстый слой, чтобы удалить следы чернил.
0: А если потереть сильно-сильно?
3: Потереть-то можно, но, знаешь, есть такая загадка. 3 до 3 до 3 что будет?
0: Сейчас посчитаю.
3: Сколько ни считай, а получится дырка, которую протрешь.
0: Так нечестно, папа. Это я тебе всегда загадки должна загадывать.
2: Папа знает.

0: Ожидание или реальность — тема сегодняшнего эфира. И у нас есть сообщение от Татьяны вот по той теме, о которой мы с тобой разговаривали, про маркетплейс и одежду.
1: Да, и про одежду, да. Я, конечно же, спешу, как девочка, наверное, зачитать это сообщение, потому что это...
0: Наболевшая, читаем.
1: Давай. Татьяна пишет всем доброе утро, во-первых. Потом рассказ. Подруга заказала на одном известном маркетплейсе себе вечернее платье. Хотела в свой день рождения быть неотразимой перед мужем. А теперь почитала, когда отзывы почитала, и думает, а может быть, на замену что-нибудь взять другое? Ну, пока посылочка идет, а вдруг что-то не так. И вдруг будет сидеть не как на фото. И она спрашивает, девчонки, у кого так было с покупками нарядов онлайн? Рассказывайте. Так вот, и я же так думаю, девочки, ну-ка все рассказывайте, напишите в Максе +7 928 401 20 20. Была ли у вас такая история? Вообще, что с этим делать? Советуйте, а мы это передадим, как говорится, Татьяне.
0: Хорошо, мы, мужики, на маркетплейсах автомобили себе не покупаем.
1: А кто сказал?
0: Я. Есть такое. А вот в жизни вы куда гораздо симпатичнее, чем на фотографии. Вот приходилось ли вам слышать такое подобное обращение, дорогие друзья?
1: Да, кстати,
0: знакомство с людьми.
1: Да, при знакомстве с человеком мы, конечно же, обращаем первое внимание на его внешность, встречаем по внешности или провожаем по одежке. Вот интересно, как, да? Как выглядит прическа, одежда, фигура у человека? У человека есть, кстати, как психологи говорят, 60 секунд, чтобы произвести первое впечатление.
0: А вот потом, когда мы начинаем уже общаться с человеком, мы думаем, как-то, да, симпатичная, но как-то не производит впечатления. Или наоборот, бывает, придет человек, как-то скромненький такая,
1: да.
0: А когда начинаешь общаться, а там души столько и столько всего интересного. Друзья, вот чтобы узнать друг друга лучше, у нас в следующем выходе будет рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре». Мы расскажем о мероприятиях, а вы можете пригласить своих любимых.

0: Здравствуй, милая среда, дай нам силы и добра. Вот такое сообщение прислала нам Валентина, что мы и желаем всем нашим слушателям.
1: Вот с этим пожеланием мы отправимся в рассказы о культурной жизни Краснодара в ближайшие дни, какие мероприятия пройдут, что понравилось Саше нам, может быть, и понравится и вам.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Начнем с театра. На что обратил внимание я? Мне понравился спектакль, который идет на сцене 24 июня. Театр драмы имени Горького. Спектакль называется «Метод Гронхольма». Что предлагает публике? Что произойдет там? Ты знаешь, Александра, какой-то некий эксперимент там произойдет. На 2 часа сцена и зал театра превратятся в фокус-комнату, где-то в которой проходят испытания на выявление человека. Человеческого фактора.
0: Страшно интересно.
1: Да, вот правильно ты говоришь. Вместе с действующими лицами зрители окажутся запертыми в офисе такой транснациональной компании, выход из которой равносилен выходу из игры. Вот, а на что готов вообще пойти человек ради достижения своей цели, можно узнать, придя на спектакль «Театр драмы имени Горького» 24 июня. Значит, когда сегодня?
0: Да, прям целый квест, как говорится, получается. А я, кто вот не очень, допустим, да, страшно им интересно вот такие события. А я предлагаю пойти в музей-заповедник имени Фелицина, который приглашает на выставку «История Кубани, земляки и соседи». Она посвящена этническому многообразию нашего Краснодарского края и знакомит, конечно, с элементами национальных культур, а также процессом заселения и освоения земель Кубани с различными народами. И самая масштабная часть рассказывает о заселении территории кубанскими казаками. Также на выставке можно узнать об истории Екатеринодара с момента его основания до начала 20 века. Вот такая познавательная, интересная
1: прекрасная
0: выставка.
1: Историю надо знать. Вот, кстати, от серьезной темы, я считаю, достаточно, да, мы перейдем сейчас к теме такой народной теме души. 25 июня Центр культуры Прикубанский приглашает на концерт, посвященный Году единства народов России. В программе всеми любимые русские песни, ставшие символом России, а также зажигательные ритмы народов Кавказа, народные композиции сербов, болгар, проживающих на территории России, душевные, поэтические песни, связанные с общей славянской душой и наполненной любовью к родной земле и верой в общее будущее.
0: Как ты интересно сейчас рассказал.
1: Я пойду плясать как раз. Душа требует.
0: А вот для поклонников культовой персоны пропустить вот такое мероприятие просто невозможно, о котором я сейчас расскажу. Пашковский городской дом культуры приглашает на молодежный фестиваль, который посвящен 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. И для вас, друзья, в программе будет экскурсия по фотовыставке, посвященную нашему любимому музыканту. Когда? 25 июня в 16:00. Это бесплатная экскурсия.
1: Ну вот, друзья, несколько мероприятий, мне кажется, на любой вкус, да, выбирайте сами.
0: Да, да.
1: Ну, а больше уже можно посмотреть на сайтах выставочных залов, концертных площадок, театров. Ну что, друзья, мы продолжаем дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички».
0: Ждем ваши приветы, поздравления.

0: Друзья, рубрика «Ленивые варенички», где ваши поздравления, приветы вы присылаете нам, а мы с Андреем обязательно их зачитываем. И вот уже пришло сообщение от Дмитрия, который «Доброе утро!» Здоровается Дмитрий вам. Передает привет брату Ване Дмитриенко. Он работает егерем в Красном лесу. Вот интересно, Красный лес, да? Где это?
1: Хорошо, вот сидеть,
0: да,
1: посмотреть.
0: Дмитрий, не расскажите.
1: Ожидания с реальностью.
0: И особенно в Красном лесу Ване Дмитриенко. Мне нравится. Бывает же такое совпадение. И пишет Дмитрий, что скоро приедет и будут вместе, видимо, быть в лесу, как говорится,
1: да,
0: и гулять.
1: На выходных. Еще есть сообщение. Следующее давай читать будем.
0: Да, Анна прислала сообщение для Виктории. Она желает ей вдохновения, гармонии, побольше поводов для улыбки. Я думаю, что это не только можно для Анны, а еще и всем нам. Пусть мечты сбываются, а жизнь будет наполнена яркими красками.
1: Прекрасно. И еще один привет улетает от нас, Александры, в Краснодар. Ну, конечно, мы же отсюда из сердца Кубани вещаем с тобой. Жителям фестивального микрорайона, друзья, всем бодрости духа, хорошего настроения, улыбок, и чтобы планы все сегодня обязательно случились.
0: Да, все, кто нас слышит, вам огромнейший привет. Кто едет в транспорте, за рулем, не за рулем, да, кто кофе пьет, кстати, утречем.
1: Ароматный кофе, как
0: говорить. Заговорилась.
1: Да, ну что, идем дальше. У нас свежие новости от Юлии Сороки. Ждем. Ну а пока послушаем любимую музыку.
2: Алло, село!
3: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наши!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какая норма провоза топлива через Крымский мост, сколько мест обеспечит новый детский сад под Симферополем и что выиграли крымские тхэквондисты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Власти Крыма увеличили допустимую норму провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей со 100 до 200 литров на одну машину. Решение приняли на фоне сложной логистической ситуации на полуострове, где с прошлой недели временно ограничили продажу бензина на заправках для граждан. Мера призвана помочь автомобилистам, которые самостоятельно выезжают за топливом на материк, где с поставками все стабильно. В селе Анна-Юрт Симферопольского района активно идет строительство детского сада. После ввода объекта в эксплуатацию там смогут одновременно воспитываться 240 малышей. Для них оборудуют 13 групп, рассчитанных на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Сейчас строительная площадка кипит работой. Подрядчик собирает монолитный каркас, армирует перекрытие и поднимает газобетонные стены подвала. Параллельно бригады прокладывают наружные инженерные сети и обустраивают колодцы водоотведения. Юные тхэквондисты из Крыма завоевали 25 медалей и вывели сборную России на первое место в общекомандном зачете. Достижения зафиксировали на 10-х юбилейных международных играх «Жемчужина Кыргызстана» в городе Чолпан-Ата. За призовые места боролись почти 500 сильнейших спортсменов из 11 стран мира. На татами республики вышли всего 10 представителей, но каждый из них вернулся с наградами. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В Евпатории, Феодосии и Керчи синоптики прогнозируют ясную погоду 29 градусов. В Ялте и Алуште будет малооблачно, плюс 25. В Севастополе по прогнозу 28 градусов. Привет отправляем в село Анна-Юрт Симферопольского района. У вас переменная облачность, на термометрах 27. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.
0: Эх, бара!

0: Реклама на Казак-ФМ. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
1: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
5: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
4: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель.
6: Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
0: Быть казаком – значит быть сильным. Бойцовский клуб «Кузня» приглашает на профессиональный турнир по смешанным единоборствам «Время новых героев». Турнир пройдет в рамках Всероссийского казачьего фестиваля «Быть казаком». Гостей ждут показательные выступления и народные забавы для всей семьи. Вход свободный. Ждем вас на большой фестиваль «Быть казаком». 27 июня в 13:00. Город Усть-Лабинск. Площадка «Казачья доблесть». Поляна отеля «Легенда». 0+.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
12: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
13: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: Добрым утром, все, кто находится на волне Казак FM. Просыпайтесь, подтягивайтесь. Друзья, не забудьте нажать на кнопку будильника. Отложите еще как минимум раз 5. Андрей, рассказывай, сколько раз ты нажимаешь на кнопку будильника «отложить»?
1: Один раз. Потом приходят два других лохматых будильника. Это две кошки, которые начинают меня будить. После них уже уснуть невозможно. Их кормить надо.
0: А, вот как.
1: Конечно.
0: Друзья, сколько раз вы нажимаете?
1: Подожди, ожидание. Хочется поспать, да, а реальности тебя уже разбудили, у тебя возможности поспать дальше нет.
0: И пора кормить семью.
1: Да, вот об этом мы сегодня разговариваем. Об ожидании реальности. Вот что мы ожидаем от предметов, вещей, от ситуации, от природных явлений. Да, а в реальности видим и такие, так на картинке-то было красивее. Или наоборот, на картинке казалось, или на фотографии это более скромнее, а в жизни и в реальности оказалось масштабней.
0: Да. А я еще, знаешь, про что хочу поговорить? Про реальность. Работа, профессия, профессионализм. Когда люди устраиваются на работу или когда руководство берет людей на работу и...
1: В найм. Это, смотри, иногда читаешь резюме, да, когда предприятия там пишут, требуется сотрудник, и вот там вот целые регалии, да, и ты думаешь, ну, наверное, тут все прекрасно, все так прям, твоя вот прям, да, все, иди и работай. Да, приходишь, а оказывается, на самом деле, это не все так просто. То есть это была такая замануха, как в народе говорят, и сразу нагружают человека. Ну и наоборот, когда человек приходит устраиваться на должность, обычно там руководители, они читают резюме, в котором написаны самые лучшие качества человека, которыми он обладает. Да, в итоге,
0: а на самом деле?
1: Да, а в итоге человек начинает работать, он же раскрывается, да, в итоге получается, что вот, там пишут, он я и петь могу, и на баяне, и плясать, ну и так
0: и
1: далее.
0: И крестиком вышивать.
1: Да, а в итоге не петь, не лаять, не кусаться. Вот такого точно на должность охранника не возьмут. Вот оно тебе, ожидание реальности.
0: А я тебе хочу прочитать сообщение, которое пришло от нас. Пришло от Михаила, он пишет, кстати, вот, когда реальность и соответствует. Устроился в IT-стартап на удаленку, ожидал хаоса, отсутствия контроля и прокрастинацию, потому что работает на удаленке. А в реальности получил идеальную команду. Все на связи, все задачи понятны, свободное действие, свободы, никаких
1: проблем нет. Да.
0: Ожидания вообще и реальность, конечно, совпали у него.
1: Вот пусть и у нас всех, и не только сегодня, а и всегда будут ожидания совпадать с реальностью. Друзья, поделитесь с нами своими историями на номер 928-401-2020, мессенджер Макс. Мы обязательно прочитаем сообщение, ну а пока двигаемся дальше.
0: Слушаем
1: какие
0: музыку.
1: Же девушки, как звезды.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Далафандыр – осетинский народный музыкальный инструмент. Он относится к семейству щипковых, звуки на котором извлекаются быстрым перебором струн. Их обычно три – брецанием или щелканием по ним пальцами. Корпус инструмента прямоугольной формы. Его делают

реконструировать. В результате возникли 6 разновидностей далафандыра: пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас. И началась для инструмента новая эра. Он вышел на большую сцену и зазвучал в оркестрах. Далафандыр стал современным, но сохранил свою суть. Ведь, согласно верованиям осетин, звучание музыкальных инструментов привлекает в дом фарн, небесную благодать. Самое доброе пожелание этого народа: так пусть в ваших домах

0: Прекрасное утро среды может начинаться только вместе с нами, ведущими утреннего шоу «Алло, село» Александром Вольским, Андреем Зитером. Сегодня тему мы, Саша, затронули — ожидания и реальность. И вот подошли к разговору о ремонте. Это
1: да.
0: Такой душещипательный.
1: И сидим такие, как, знаете, как будто нам по 95 лет.
0: А почему как будто? Мы рассуждали о том...
1: хотите ремонт.
0: Подожди, давай ближе к теме все-таки.
1: Давай.
0: Про обои. Вот у меня конкретно есть момент такой. Мы тоже тут делали, когда ремонт делали, выбирали в гостевую комнату обои, и вот все пересмотрели, и так на свет, и здесь, и ракурсы поменяли, ну и так далее. В итоге мы их купили, нам как бы сказал, что показалось это так идеально. В итоге, когда мы их наклеили, мы поняли, что мы глубоко ошиблись в цветовой гамме, в подборе, потому что, действительно, когда свет падает от окна, они цвет поменяли, они оказались не теми, которые мы хотели.
1: Да ладно?
0: А в итоге мы же заказали уже мебель, то есть мы себе напридумывали этот дизайн.
1: Картинка.
0: Да, диван, как бы, по цветовой гамме. Пришел диван, оп, а там, вообще не то. Но я что хотел сказать, пришлось обои переклеивать. У нас...
1: Серьезно?
0: Да, у нас сообщение есть от нашего радиослушателя, да, как раз к этой теме.
1: Да, давай. Михаил нам рассказывает, однажды он заказал тот самый диван из каталога, мечты его, глубокий, кожаный, в стиле лофт. Я прям представила, какая красота. В голове уже он рисовал, как будет пить кофе на нем в воскресным утром. А в реальности что произошло? Курьер привез узкую тахту, обтянутую дешевым кожзамом, который скрипит при каждом движении. Мне очень жаль, конечно. Ожидание — уют, реальность — скрипучий кошмар. Вот так вот, вот такие бывают истории. А я хочу рассказать, что однажды, знаешь, мы запланировали ремонт, и ожидала закончить за месяц. Ну, такой небольшой ремонтик, реальность. Живем уже полгода на чемоданах.
0: Небольшой ремонтик закончить за месяц.
1: Да, небольшой, ну да, нормально, что.
0: Что история,
1: вот уже полгода
0: гласит.
1: Живем, не начинайте делать ремонты.
0: Зимой.
1: Да, зимой. И вообще, и вещи не покупайте, ничего не делайте. Дабы, если вдруг переезжать, это очень, конечно, печально.
0: Но сделать нужно одну вещь сегодня, именно сейчас, как я всегда говорю, утро надо начинать играюще, набрать номер телефона 928-401-2020 и поиграть с нами в игру «Послесловица». Все очень просто, друзья. Вы нам дозваниваетесь, а мы с Александрой предлагаем вам. Мы начинаем пословицу, а вы ее заканчиваете.
1: Как хотите, заканчивайте.
0: Вообще, прям вот все. И ожидания с реальностью можете даже перемешать и перепутать. Так что звоните нам 928-401-2020. Начнем это утро играющие.

0: Послесловица.
1: Игра «Послесловица», друзья, какая прекрасная. Все это очень просто, да. Сейчас мы расскажем нашему игроку об условии игры, а кто к нам дозвонился. А дозвонилась к нам Диана.
2: Да, Диана, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Давай, как настроение?
3: Замечательно.
2: Готовы поиграть в «Послесловицу»?
3: Конечно.
2: Давайте, Андрей, напомнит.
1: Да, все очень просто. Мы начинаем пословицу, поговорку, а вы можете закончить на свое усмотрение. Можете вообще свою интерпретацию придумать. И финала можете можете правильно назвать, если пословица вам знакома. Александр сейчас начнет.
2: Да, конечно.
1: Да, а вы подхватываете.
3: Да.
2: Да, давайте, поехали. Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто...
1: Свой вариант.
2: Давайте свой вариант. Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош.
3: Кто?
1: Алло?
2: Кто?
1: Все?
2: Кто с утра накрасился?
1: Ох, вы куда-то пропадаете у нас, Диана. Стабилизируйтесь, пожалуйста.
2: Так, давайте. Вам аплодисменты.
1: Это правильный был ответ. Засчитаем. Вторая пословица у нас звучит так. Не тот правей, кто сильней, а тот, кто...
3: Кто умен?
2: Отлично. Кто умен и честен?
1: Засчитали.
2: Если человека не знаешь, посмотри...
3: На себя, наверное.
2: Ну, почему бы и нет? А еще можно и на друзей, и на родственников.
1: Ну что, у нас три пословицы на три. Вы практически и практически. Человек
2: победил, конечно,
1: да, получил хорошие эмоции, друзья. Спасибо огромное.
2: Диана, скажи, вас поздравляем.
1: Да, мы поздравляем вас. Отдадим номер телефона продюсеру. Он обязательно с вами свяжется. Скажите, пожалуйста, а были в вашей жизни такие ситуации, когда вот ожидаемое совпадало с реальностью или наоборот не совпадало?
3: Конечно.
1: Но какой-то короткий такой есть случай? Рассказывайте.
3: Ну, например, посадили огород, и все вырастило прекрасно.
1: Вот и все. Видишь, посадили, ожидали урожай. Урожай собрали, правильно?
3: Конечно.
1: Вот и пусть и в жизни у вас... Будет, Диана, точно так же, когда вы что-то захотели, и оно обязательно случилось так, как вам это нужно. Собственно говоря, может и случиться сейчас и у вас, если вы отправите свое поздравление и привет на номер 928-401-2020. Впереди рубрика «Ленивые варенички».
2: Ждем ваши...

0: ленивые
1: Лареночки.
2: Финалем второй час утреннего шоу «Алло, село» распрекрасная рубрика «Ленивые варенички», в которой мы передаем приветы и поздравления друзьям, мы готовы их зачитать.
3: Да, Виктория Викторовна написала сообщение, где она просит поздравить сестру Краткову Татьяну Викторовну с днем рождения. И Татьяна у нас из Краснодара, отработала 25 лет бортпроводницей в гражданской авиации, а сейчас продолжает трудовую деятельность воспитателем в детском саду. Двух деток воспитала, подарили трое внуков. В общем, мама, сестра, дети, внуки, племянники от всей души желают вам, Татьяна Викторовна, крепкого здоровья, женского счастья и, конечно же, мирного неба.
2: Мы присоединяемся к этому поздравлению всей команды Казак-ФМ. Продолжаем зачитывать. Татьяна Анатольевна пишет нам: доброго дня всем и поздравляю с днем ромашки всех.
3: Да,
2: передаю привет Тюкаловой Вере Петровне, вам, ведущим, и всей команде Казака. Спасибо огромное, вам тоже хорошего дня и большой от нас привет. И еще одно сообщение. Леонид присоединяется к нам. Доброе утро. Доброе утро, ведущие Александра и Андрей. Хочу передать привет в город Барнаул внучке Ксении и дочке Жанне. Хорошего настроения всем, мирного неба над головой и яркого солнца. Спасибо,
3: ну что,
2: огромное.
3: Да, Леонид, Татьяна Анатольевна, Виктория Викторовна, вам огромное спасибо, что пишете ваши сообщения, поздравления. Друзья, не забывайте, плюс 7-928-401-2020 и пишите, как
2: говорится. Да, мы будем обязательно зачитывать сообщения. Что, мы ждем свежие новости от Юлии Сороки, а пока послушаем хорошую музыку.
4: Алло, село!
1: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какая норма провоза топлива через Крымский мост, сколько мест обеспечит новый детский сад под Симферополем и что выиграли крымские тхэквондисты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Власти Крыма увеличили допустимую норму провоза топлива через Крымский мост для легковых автомобилей со 100 до 200 литров на одну машину. Решение приняли на фоне сложной логистической ситуации на полуострове, где с прошлой недели временно ограничили продажу бензина на заправках для граждан. Мера призвана помочь автомобилистам, которые самостоятельно выезжают за топливом на материк, где с поставками все стабильно. В селе Анна-Юрт Симферопольского района активно идет строительство детского сада. После ввода объекта в эксплуатацию там смогут одновременно воспитываться 240 малышей. Для них оборудуют 13 групп, рассчитанных на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Сейчас строительная площадка кипит работой. Подрядчик собирает монолитный каркас, армирует перекрытие и поднимает газобетонные стены подвала. Параллельно бригады прокладывают наружные инженерные сети и обустраивают колодцы водоотведения. Юные тхэквондисты из Крыма завоевали 25 медалей и вывели сборную России на первое место в общекомандном зачете. Достижения зафиксировали на 10-х юбилейных международных играх «Жемчужина Кыргызстана» в городе Чолпан-Ата. За призовые места боролись почти 500 сильнейших спортсменов из 11 стран мира. На татами республики вышли всего 10 представителей, но каждый из них вернулся с наградами. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. В Симферополе и Бахчисарае ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса. В Евпатории, Феодосии и Керчи синоптики прогнозируют ясную погоду 29 градусов. В Ялте и Алуште будет малооблачно, плюс 25. В Севастополе по прогнозу 28 градусов. Привет отправляем в село Анна-Юрт Симферопольского района. У вас переменная облачность, на термометрах 27. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Открываем третий час утреннего шоу «Алло, село» в студии прямого эфира. Александра Вольская, Андрей Зиттер. Сегодня тема нашей беседы была «Ожидание – реальность». Сообщения вы присылали, а мы тут рассуждали о ремонте, о одежде, о
1: людях,
0: внешности.
1: Да, и я хочу сказать, Андрей, знаешь что, вот неважно, совпадает ли реальность с вашими ожиданиями или наоборот, да, все прошло замечательно, друзья. Самое главное – верить, что все будет отлично, и неважно, даже все можно переделать, перестричь, перекрасить и, ну, в общем, и работу поменять.
0: Что за намеки?
1: Нет, это только не про нашу. Обожаю свою работу и всем этого желаю.
0: Я всегда говорю, к жизни надо относиться с юмором, да, всегда, то есть с улыбкой.
1: Конечно.
0: Ну, сделали выводы, идем, шагаем дальше. Хочется, чтобы это утро начиналось у вас тоже легко, свободно, с улыбкой, и чтобы все, опять же, как и я, всегда мы желаем с Александрой, не только я, чтобы все свершалось дальше.
1: Да.
0: Гости скоро придут, я уже в ожидании.
1: И мы с большим удовольствием ждем нашего гостя, Дмитрий Крамарь, генеральный продюсер телеканала «Кубань-24».
0: Поговорим с Димой. О чем?
1: Да, обо всем.
0: Я тоже. Есть о чем поговорить. Парень ресурсный, много чего может нам рассказать. Ну, а вы оставайтесь с нами, слушайте музыку, и скоро услышимся с вами.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы, 104.

0: Радоваться, что школу видно прямо из окна.
1: Мон.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир.
1: Мон.
0: У тебя есть моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: О чем мечтаешь?
1: Вот бы прямо сейчас на море.
2: Так в чем же дело?
1: Ехать далеко и долго.
2: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
4: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
1: А дети?
2: А для детей там есть аниматоры.
4: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас.
5: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
6: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Град Стройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
10: Спонсор народного хита – банк «Кубань-кредит».
11: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518.

0: Всем, кто подключился к нам на радио «Казак ФМ» к утреннему шоу «Алло, село», большой-большой привет от ведущих Александры Вольской и Андрея Зитера.
1: Да, друзья, и сегодня у нас потрясающий гость. Давайте мы его представим. Это Дмитрий Крамер, генеральный продюсер телеканала «Кубань-24». Доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья.
0: Доброе утро. Каким позитивным настроением Дима всегда к нам приходит.
2: Так сказали, потрясающий гость, и нам его нужно потрясти.
0: Наоборот, хотел сказать, Александре, нас трясет. У нас потрясающий гость, нас трясет.
1: А мальчики, а давайте вместе все и потрясемся.
0: Лимфу разгоним. Мы сейчас не об этом. У нас тема совсем другая. Дим, а мы на протяжении эфира с Александрой тут спорили, что-то рассуждали, да, о там ожидании реальности, как вот жизнь мы себе свою представляем и как она вообще на самом деле у нас и движется. Я наблюдаю за тобой в социальных сетях.
2: Ну, я для этого их и веду, да, чтобы люди наблюдали.
0: Да, это не только я. И вот вопрос сразу у меня такой к тебе. Вот под одним из постов в социальных сетях ты написал: «Во мне живут два человека. Один в обычной жизни, другой живет в горах». Ну, ладно, со вторым мы поняли, да, что как бы, да, горы – это прекрасно. А, да, что, а вот подожди, а что такое обычная жизнь для тебя? Давай рассказывай.
2: Ну, обычная поделись. Жизнь, ну, грубо говоря, работа, быт, вот это вот все, вот это вот будни всевозможные. А в горах я могу выгулить свое внутреннее животное.
1: Даже вот так вот?
2: Естественно. Такой маленький хомячок, такой буйный, веселый, позитивный.
1: То есть твое внутреннее животное – это хомячок?
2: Не знаю.
1: Как ты?
0: Или тигр?
2: Ну, я про природное начало. Грубо говоря, в горах можно вообще убрать все эти условности, все эти предлагаемые обстоятельства, кто ты, что ты, зачем ты, куда ты, и быть просто таким, какой ты есть.
0: Подожди, а как в обычной жизни нельзя убрать и быть самим собой? Вот мне... Дим,
2: опасно.
0: Вот, подожди, а ты не боишься, вот, что эти вот две части начнут так враждовать между собой?
2: Они любят друг друга. Они живут в гармонии.
1: Они часто встречаются?
2: Постоянно. Они договариваются между собой, идут на уступки. Там у них классная семья. Это у них классная семья.
0: Подожди, вот мы с тобой знакомы уже где-то года два. Ну, знаю-то я тебя не года два, я тебя знаю уже лет 10, наверное, да? Потому что мы уже телевизор смотрим все вместе. Да? Я тебя знаю вот таким. Ты, для меня ты одинаковый. Вот. И в обычной жизни, и в горах в тебе есть вот эта эмоция позитива.
2: Вот. Так для этого же я и хожу выгуливать свое животное, чтобы его больше привносить в реальность, чтобы я не забывал здесь, чтобы, грубо говоря, быт, работа, ага, и все эти предлагаемые обстоятельства, все эти роли, которые нам мы вынуждены играть в этой жизни, они не съели мою индивидуальность. Так именно для этого я хожу туда, для того, чтобы черпать эту энергию, привносить ее в свою жизнь.
0: А, вот как...
2: Конечно, это мостик между реальностью и тем, что тебе приходится в жизни исполнять.
1: Ага. Мне кажется, что сейчас многие наши слушатели для себя, знаете, такую некую взяли на вооружение. Типа, да, действительно, я же ведь в жизни, на работе, там, да, я один, а у меня же есть второе, я такой, скажем, да, второе, вот как ты, Дим, сказал.
2: Друзья,
1: что...
2: мы настоящие, только в двух случаях.
0: Поделись.
2: Когда засыпаем и когда просыпаемся.
1: О, классно.
2: Вот это в момент, когда мы засыпаем, когда мы ничего не играем, ни для своей семьи, ни для работы, ни для друзей. И вот эти настоящие мысли, вот то, о чем мы думаем, то, что мы чувствуем, и есть настоящие мы. И когда просыпаемся, все остальное время это есть, все равно мы в каких-то...
0: Вот давайте, я предлагаю сегодня, прости, перебиваю тебя, у нас время сейчас, прям вот нашего выхода буквально через секунду закончится. Давайте будем сегодня настоящими, будем делиться с нами искренними эмоциями. Ну что, друзья, идем дальше, послушаем музыку, а видеотрансляция мы...

0: друзья, доброе утро, всем 9 часов и 30 минут. Казак ФМ, и у нас сегодня в гостях Дмитрий Крамар, это генеральный продюсер телеканала «Кубань-24». И ох, как мы, конечно же, красиво сегодня разговариваем.
1: Жалко, это не было в эфире.
0: Можно же посмотреть.
2: Мне очень нравится ходить к вам на эфиры, потому что вы поднимаете такие классные темы, и у вас очень такая теплая атмосфера душевная.
3: Спасибо большое, мы продолжим сейчас подогревать эту теплую атмосферу. Вопрос следующий есть. Повышение профессионального уровня, вот даже такая перепрошивка знаний, я бы даже это так назвал. Вот последнее время для тебя это стал процесс обучения. Вот ты был буквально недавно на одном мероприятии.
2: Мастерская новых медиа. Да. Это образовательная платформа «Россия – страна возможностей». Это президентская программа по бесплатному обучению специалистов из медиасферы.
3: Ага, Дим, совпало ожидание с реальностью? Вот ты получил удовольствие?
2: Удивительно, удивительно, что не совпало.
0: И я так был счастлив.
3: Интересно.
2: Смотрите, я слышал про эту площадку «Мастерская новых медиа», и мне предлагали там поучаствовать, потому что это колоссальный отбор, нужно сделать задание, вступить в сообщество и крутых профессионалов. И мне казалось, ну зачем это мне надо? Это мое ожидание от этого не было, ну то есть я не видел в этом ценности. И потом совершенно случайно, когда вот мне сказали, надо, попробуйся, подайся, вот просто, я говорю, ладно, окей, доверюсь пространству, подался, прошел, был 65 или 70 человек на место. Да, это большой конкурс, именно среди профессионалов причем. И ты попадаешь в сообщество, где люди в разы умнее тебя, талантливее тебя, ярче тебя. И ты получаешь такое удовольствие от этого. И я понял, блин, как классно, что я ошибся в ожидании реальности. Попав туда, каждая клеточка моего организма визжала от восторга.
3: То есть не надо бояться пробовать что-то,
2: а мне казалось, что кажется не страшным надо, что там таким, ничего, да, что это будет не то. Вот понимаете, да? Я был заложник своего ожидания. А реальность оказалась в разы лучше.
0: А, кстати, часто бываешь заложником вот этим, тем самым?
2: Нет, к счастью, не часто.
0: Это к счастью.
2: К счастью, не часто, потому что мне повезло, я не умею думать.
3: Мы бы так не сказали.
0: Ты сейчас так просто рассуждал.
2: Я думаю эмоционально, энергетически думаю, а мозгами?
0: Да, нет.
2: Я, наоборот, нужно учиться думать мозгами. Я к чему клоню, что я стараюсь себе, запрещаю чего-то желать, видеть какую-то конечную картинку, но что бы ни произошло в моей жизни, я считаю, что так должно быть. Даже если это очень плохое сейчас свершилось, это я сейчас так рассуждаю, что это плохо, но с течением года, двух-трех, ты понимаешь, это плохое событие, наоборот, к хорошему, потому что в череде вот этих всех событий оно привело вот именно к этому. Поэтому очень важно не закостенеть какой-то конкретной задачей, какой-то конкретной картинкой, чего ты хочешь, какой-то каким-то конкретным ожиданием. Но иногда ожидания это лучшее, что есть в нашей жизни. Вот знаете, о чем я сейчас подумал? И я сейчас опишу эту картинку, и вы сами поймете, насколько классны иногда ожидания, и как важно их впускать в свое сердце. Вот когда мы режем салат на Новый год всей семьей, ожидания, когда за 3 часа до вылета из самолета мы собираем чемодан, когда мы покупаем раки пива, садимся смотреть чемпионат мира по футболу, когда в ЗАГСе остается считанные секунды, когда оба скажут «да», и вот когда тебе 7 лет, и тебя в первый раз везут на море, и вот эти все ожидания, они приносят самое главное счастье в этом
3: вот
2: мире.
3: Вот пусть все ожидания наши, они обязательно будут только лучшими, а мы продолжим с вами общаться, Дмитрий и Александра Вольская. Уже видеотрансляция, друзья, подключайтесь к нам, послушаем немножко.

0: Продолжаем гостевой час, гостевую встречу, я бы так даже назвал. В гостях у нас, ну, яркая личность, достаточно
1: интересная
0: такой...
1: Интересная
0: да,
1: личность.
0: Да, интересно, и со своим мнением, что мне нравится. Дмитрий Крамер, генеральный продюсер телеканала «Кубань-24». Дим, спасибо огромное, что ты к нам сегодня пришел и подарил столько душевной
2: беседы.
0: Спасибо,
2: что пригласили.
1: Да, столько эмоций, столько у нас разговоров, и у нас, как говорится, знаешь, вот мы говорим, эфиры за эфира, наговориться не можем, да, и прям вот какая-то такая энергия, знаешь.
0: Не можем обойти тему твоего творческого, скажем, начала. Про деловую сферу мы поговорили, про творческое. Это горы, твои любимые горы, куда ты ходишь и не один, и один, и много постов у тебя в социальных сетях

0: Вот хочется теперь и...
1: Скажи, что для тебя является вот самым, скажем так, сильным магнитом в горах? Это, например, абсолютная тишина, когда, да, ничего не слышно. Ощущение свободы или вид, от которого захватывает дух. А может быть, еще что-то, вот как твои примеры. Да.
2: Ну, здесь не может быть чего-то одного однозначно. Это бутерброд очень многослойный, очень вкусный. Там много мяса, колбасы, сыра и всего прочего-прочего. Горы – это просто про возможность почувствовать себя настоящим человеком. Настоящим без прикрас. Смотрите, для меня, я когда ходил в Непал, в базовый лагерь Эверест, я для себя понял вообще, для чего мне эти горы. Потому что там, когда на вершине у тебя горная болезнь, там губы в кровь были, кровь из носа, постоянно рвет, голова болит до ужаса, и думаешь, зачем тебе все это надо? И там каждая клеточка твоего организма борется за выживание, выделяет энергию, чтобы поддерживать твой организм. И вот когда ты спускаешься вниз в комфортные условия, организм и каждая клеточка продолжает выделять эту энергию. И вот ради этого я хожу. То есть там ты как будто бы прокачиваешь свои энергетические возможности и чуть-чуть повышаешь свой уровень и возможности. Это раз. Второе, тут больше энергии становится. Второе, в горах ты, когда долго идешь, ты вынужден находиться в тишине своих мыслей, и ты идешь.
1: Да, ты идешь, и мысли, и думаешь.
2: Следовательно, к тебе приходят очень часто те вещи, те смыслы, те ценности, которые действительно тебе нужны и важны, потому что уходит лишний шум, который тебя отвлекает от тебя настоящего. Ты становишься больше, глубже. Это тоже классно и интересно. И третье, когда ты возвращаешься, ты начинаешь ценить, ну, маленькие приятные вещи. Это теплая вода, постель,
1: еда. Как минимум, да?
2: Как минимум, да. То есть ты лишний раз напоминаешь, что все, что тебя окружает, оно тоже имеет очень важный смысл.
0: Немножко хочется вернуться к нашей теме сегодняшнего эфира и вот этой реальности и ожидания, да. Вот, и сразу вопрос. С тобой же ходят люди в горы, да, и кто-то, может, первый раз идет, и кто-то не первый раз идет, ты им показываешь свои любимые места. И вот как часто у людей, которые идут с тобой в горы, ожидание совпадает с реальностью и наоборот?
1: Что они тебе потом
2: в
1: говорят?
2: В горы нужно всегда брать с собой очень-очень хорошее воображение. Очень хорошее воображение.
0: Видели мы.
2: Потому что очень часто, да. Ты приходишь, думаешь, в надежде увидеть невероятно роскошные виды, поднимаешься на вершину, и туман, и облака.
1: Да-да-да.
2: И ты можешь все 4 дня находиться в горах, в дожде, в тумане, и ничего не увидеть. И все, и ты должен представить, что вокруг красиво, вокруг прекрасно.
0: Так, то есть воображение. А какие основные такие эмоциональные этапы, через которые проходит каждый походник, вот, который с собой идет?
2: Да, я до сих пор это прохожу. Ты постоянно, когда идешь, ты постоянно в стадии непринятия всего этого и страдания. Зачем ты сюда идешь? Потому что это, если это дождь, жижа, слякоть, мог вставать
1: но
2: рано, это тяжелый
1: осенью,
2: рюкзак.
1: Наверное, да?
2: Ну, любое
1: ранее
2: время это жижа может быть. Вот это вот то натер, то мозоль, то еще.
0: То есть быть готовым ко всему.
2: Некомфортности очень много.
0: А все думают, пойдем в горы, вот это налегке, прогуляемся, погода хорошая, солнышко светит, виды такие вокруг.
2: Да, это тоже бывает, когда погода хорошая.
0: Не, ну бывает же, там девушки с тобой, которые ходят в группе, да, они говорят, зачем я пошла сюда? В роликах мы видели такие моменты.
2: Но это классно. То есть смотрите, это как будто, это, знаете, как топливо, как, чтобы ракета взлетела в космос, то есть в космос нашего прекрасного созерцания мира. То есть ты должен весь негатив, все эмоции сбросить как балласт. Да. И вот это вот люди, когда идут в горы, они начинают, зачем? Это как будто бы ты топливом себя возвышаешь, чтобы
0: потом
2: прийти,
0: возвращаются уже чистые, такие, как я не зря ходил, ожидания. Да, ну, не моральные, я имею в виду, духовные такие, воодушевленные. Дим, спасибо тебе огромное за беседу. Она была, как всегда, эмоциональной, всегда ресурсной. И спасибо, что видеотрансляции рассказывал нашим радиослушателям. Очень интересные такие свои наблюдения от жизни. Это здорово.
2: Да, скажу,
0: да, пожелай что-нибудь нашим радиослушателям.
2: Все в нашей жизни зависит исключительно от нашего мозга, от того, как мы думаем и куда направляем свои мысли. Поэтому, пожалуйста, кормите свои мозги правильной пищей. Как вот, чтобы питаться правильно надо. Мы же понимаем, что надо правильно питаться, чтобы быть здоровым. И мозг
0: свой
2: нужно питать.
0: Думайте о хорошем, все исполнится. Это, да.
2: Больше кислорода, больше путешествий, больше красивых, добрых мыслей.
0: И огромное.
1: Спасибо большое.
0: У нас в гостях был Дмитрий Крамер, генеральный продюсер телекомпании «Кубань-24». Но что утро, вот с таким позитивом нужно и начинать, и с хорошими мыслями. С вами были сегодня Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: Да, а мы пошли кормить наших и наши позитивные мысли. И завтра услышим.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Ісак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как федеральный центр поддержит туристическую отрасль Крыма из отмены броней, набережную какой реки преобразят и кто завоевал главную награду на яхтенной регате в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Федеральное правительство окажет поддержку туристической отрасли Крыма на фоне снижения турпотока и массовых отмен бронирований. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, совместно с регионом уже проработаны меры для сохранения рабочих мест и кадров в сфере туризма. Особое внимание уделят тому, чтобы гарантировать путешественникам возврат денег по ранее оплаченным путевкам, в том числе по детскому отдыху. Соответствующие официальные документы планируют выпустить в ближайшие дни, чтобы оперативно помочь предприятиям отрасли. В Симферополе меняет облик территории вдоль реки Абдалка. На участке от улицы Кичкемецкой до Титова подрядчик уже укладывает плитку и готовит основания для будущих спортивных и детских площадок. Объект благоустроит по итогам всероссийского голосования в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». После завершения работ на территории появится современная безопасная зона для отдыха горожан. В Севастополе подвели итоги крупнейшей в стране парусной регаты «Кубок Крыма». На старт вышли 23 экипажа из 23 регионов России, которым предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 200 морских миль. Главная награда турнира – голубая лента за абсолютную скорость – досталась экипажу яхты «Винт» под командованием Олега Осиповца. Соревнования прошли в юбилейный для севастопольского яхт-клуба «Год». Ему исполнилось 140 лет. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, в основном без осадков. В Симферополе плюс 28, легкий ветер. В Ялте и Алуште 24 градуса. В Бахчисарае и Евпатории плюс 27. В Керчи и Феодосии ожидается 26 выше нуля. В Севастополе плюс 25 и без осадков. Привет отправляем поселок Орлиное Балаклавского района. У вас переменная облачность, на термометрах плюс 24. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Дни пролетят и года —

А пока в поле дым.

0: Ну не плачь.
1: Ну здорово, что ли,
0: Вась.
2: Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире. У

0: Кюнкю.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два кума. Один другому говорит: о, здорово, здорово. Слушай, у тебя какие планы на выходные? Что в субботу делаешь?
2: В субботу мы с сыном будем змея воздушного запускать. А ты?
1: Ну, приблизительно то же самое, кумы. Тещу в аэропорт повезу.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как федеральный центр поддержит туристическую отрасль Крыма из-за отмены броней, набережную какой реки преобразят и кто завоевал главную награду на яхтенной регате в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Федеральное правительство окажет поддержку туристической отрасли Крыма на фоне снижения турпотока и массовых отмен бронирований. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, совместно с регионом уже проработаны меры для сохранения рабочих мест и кадров в сфере туризма. Особое внимание уделят тому, чтобы гарантировать путешественникам возврат денег по ранее оплаченным путевкам, в том числе по детскому отдыху. Соответствующие официальные документы планируют выпустить в ближайшие дни, чтобы оперативно помочь предприятиям отрасли. В Симферополе меняет облик территории вдоль реки Абдалка. На участке от улицы Кичкемецкой до Титова подрядчик уже укладывает плитку и готовит основания для будущих спортивных и детских площадок. Объект благоустроит по итогам всероссийского голосования в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». После завершения работ на территории появится современная безопасная зона для отдыха горожан. В Севастополе подвели итоги крупнейшей в стране парусной регаты «Кубок Крыма». На старт вышли 23 экипажа из 23 регионов России, которым предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 200 морских миль. Главная награда турнира – «Голубая лента» за абсолютную скорость – досталась экипажу яхты «Винт» под командованием Олега Осиповца. Соревнования прошли в юбилейный для севастопольского яхт-клуба «Год». Ему исполнилось 140 лет. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, в основном без осадков. В Симферополе плюс 28, легкий ветер. В Ялте и Алуште 24 градуса. В Бахчисарае и Евпатории плюс 27. В Керчи и Феодосии ожидается 26 выше нуля. В Севастополе плюс 25 и без осадков. Привет отправляем поселок Орлиное Балаклавского района. У вас переменная облачность, на термометрах плюс 24. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки, песня.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

0: Почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а тебя когда-нибудь кусала пчела?
3: Было дело. Очень давно, когда я был маленький. Такой примерно, как ты.
0: А жало ты доставал?
3: Ты знаешь, дочь, я не помню. Наверное, доставал.
0: Интересно, зачем пчеле жало, если оно потом остается у человека?
3: Жало служит пчеле для защиты. Оно похоже на иглу, которая усеяна маленькими шипами. А от нее идет трубочка к мешочку с ядом. Вообще, пчелиное жало – довольно опасное оружие. Но пчелы используют его только в самых крайних случаях. Ты знаешь, что после того, как пчела ужалила человека, она тут же погибает?
0: Ой, почему это?
3: Как раз-таки из-за этих зазубринок, которые на нем есть. Жало углубляется в тело человека или животного и там застревает. Вытащить его обратно пчела не может. Оно отрывается от ее тела вместе с частью внутренних органов, а пчела умирает. Поэтому жалит она только когда смертельная опасность грозит не ей самой, а, например, целому улью.
0: Пап, а что делать, если пчела жужжит прямо рядом со мной?
3: Ни в коем случае не размахивать руками и не делать других резких движений. Пчела может даже сесть на тебя, значит, ее привлек какой-то запах. Но если вести себя спокойно, она произведет разведку, потеряет интерес и полетит дальше.
0: Пап, давай ты будешь все время ходить со мной. Ты большой, я буду за тебя прятаться, если пчела прилетит.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один кум жалуется другому. Ты представляешь? Вчера в суде был, ага. И суд мне штраф присудил 5000 рублей за то, что я Василя свиньей назвал. Причем, знаешь, что самое смешное? Что прошлый раз, когда случилось то же самое, с меня всего 3000 взяли, а сейчас целую 5000.
2: Ну так, кума, а что ж ты хотел-то? Сам же знаешь, свинина-то подорожала.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как федеральный центр поддержит туристическую отрасль Крыма из отмены броней, набережную какой реки преобразят и кто завоевал главную награду на яхтенной регате в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Федеральное правительство окажет поддержку туристической отрасли Крыма на фоне снижения турпотока и массовых отмен бронирований. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, совместно с регионом уже проработаны меры для сохранения рабочих мест и кадров в сфере туризма. Особое внимание уделят тому, чтобы гарантировать путешественникам возврат денег по ранее оплаченным путевкам, в том числе по детскому отдыху. Соответствующие официальные документы планируют выпустить в ближайшие дни, чтобы оперативно помочь предприятиям отрасли. В Симферополе меняет облик территории вдоль реки Абдалка. На участке от улицы Кичкемецкой до Титова подрядчик уже укладывает плитку и готовит основания для будущих спортивных и детских площадок. Объект благоустроит по итогам всероссийского голосования в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». После завершения работ на территории появится современная безопасная зона для отдыха горожан. В Севастополе подвели итоги крупнейшей в стране парусной регаты «Кубок Крыма». На старт вышли 23 экипажа из 23 регионов России, которым предстоит преодолеть маршрут протяженностью около 200 морских миль. Главная награда турнира – голубая лента за абсолютную скорость – досталась экипажу яхты «Винт» под командованием Олега Осиповца. Соревнования прошли в юбилейный для севастопольского яхт-клуба «Год». Ему исполнилось 140 лет. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, в основном без осадков. В Симферополе плюс 28, легкий ветер. В Ялте и Алуште 24 градуса. В Бахчисарае и Евпатории плюс 27. В Керчи и Феодосии ожидается 26 выше нуля. В Севастополе плюс 25 и без осадков. Привет отправляем поселок Орлиное Балаклавского района. У вас переменная облачность, на термометрах плюс 24. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Эх, братцы!
2: Здравствуйте, земляки!
3: Мы ансамбль «Криница».
2: Слушайте наши песни на Казак FM.
4: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

навсегда. Опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз

0: Рубрики «На Казак ФМ».
1: Ага, заглядывайте к нам в гости. Друзья, есть еще время, а это дневная программа по заявкам. И я приветствую всех, кто вместе с нами на одной волне. 8-928-401-2020. Набирайте цифры, если хотите дозвониться в эфир. К этим же цифрам подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. И следующий звонок у нас раздался из Краснодара. Наталья, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, наша любимая программа «Казак ФМ». Я хочу сегодня поздравить тебя с днем рождения, Шеверняева Наталья Алексеевна, внука Фисуна Александра Сиборечки и соседу Станислава Анну. Вот, я хочу пожелать мирного неба, хорошего настроения, хорошего отдыха летнего детям. Ну, и всего самого доброго. Спасибо. Хорошую песенку для нас.
1: Да, хорошую, веселую, с пожеланиями обязательно. Наталья Алексеевна, Александр, Анна, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. О, как три именинника. И все тут, вот-вот, все на одной волне. Приятно. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всем успеха, удачи и пусть все пожелается. Исполнится, что пожелается, конечно же. А мы желаем вам счастья.

0: Буранычки на Казак-ФМ.
1: Ну, хорошее пожелание от Дмитрия Нестерова, Бурановской бабушки. Вот с пожеланиями счастья, простите за тавтологию. Так, звонок у нас следующий раздался из Курганинска. Максим, Максим, здрасте. Куда убежали? Возвращайтесь обязательно. Рассказывайте, кого и с чем хотели поприветствовать в прямом эфире. Староминская. Добрый день, Леша. Я хочу поздравить с днем рождения свою сестру из Армавира, Федорову Аллу Ивановну. Пожелать ей не грустить, что лет многовато, что покрыла виски седина. Я желаю тебе долголетия и, конечно, здоровья. Сполна, сестра Ольга. Алла Ивановна, и мы вас приветствуем, поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, Казак, Варенечки. Передайте большой пламенный привет в поселок Ахтырский семье Скрипка, Максиму, Марине, Дашуле, тете Вале, семье Гузик, Виктору, Анатолию, Зинаиде, Наталье и внучке Вероничке. Целую, обнимаю. Муля. Муля подписалась под этим сообщением. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет родителям от детей из Магадана. Мы вас очень любим. Да, с удовольствием. И в Магадан тоже большой привет, наш теплый кубанский шлем. Жаль, не написали, ну, поименно, кого поприветствовать, дорогая Анна. Семья Фисун, дети. Поздравляем маму Шверняеву Наталью Алексеевну с днем рождения. Желаем всегда быть такой же молодой, красивой. Также поздравляем сыночку Фисун Александра Михайловича. Желаем удачи, счастья, здоровья. Очень вас любим, Анна и Михаил. Всем привет из села Первореченское. Присоединяемся, поздравляем вас также от нашей радиостанции. Здравствуйте, Казак ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает прекрасная женщина, коллега Ильченко Елена Игоревна из поселка Октябрьский Павловского района. Дорогая именинница, от всей души приветствуем, поздравляем с этим прекрасным днем, своим днем рождения. Желаем, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен радостью, счастьем, вдохновением. Ты не только замечательный профессионал, но и невероятно приятный человек в коллективе. Пусть твои мечты и планы сбываются, а каждый новый день приносит только положительные эмоции и приятные сюрпризы. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и гармонии во всех начинаниях. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, успехом, благополучием. Поздравлением и пожеланиям подписались коллектив Среднечелбасского сельского поселения поселка Октябрьский. И поздравляем вас от всей души. Большой привет всем жителям станицы Выселки. Всем хорошего настроения. Большой привет редакции газеты «Власть Советов». Я желаю всем сегодня прекрасного настроения. Ваш волонтер «Нити добра» Александр Трофимов. Саш, спасибо вам. Во-первых, большой привет. Благим делом вы занимаетесь. Дорогие коллеги «Власть Советов», вам отдельный привет. И, к счастью, знаком с главным редактором Светланой Васильевной Писаренко. Вот в вашем лице, Светлана Васильевна, всему вашему теплому, дружному, талантливому коллективу большой привет от меня лично и от радиостанции Казак ФМ. Так, друзья, ну что, давайте еще раз, наверное, напомню, дозвониться к нам можно по телефону 8-928-401-2020. Сюда же можно отправлять свои сообщения, потому что к этим цифрам подключен Макс. Наша электронная почта вареник@казак.фм. К вашим услугам. И при помощи нашего сайта можно отправить свой привет или поздравление в программу «Вареночки Казак.фм». Пишите, на главной странице все для этого имеется.

0: бездомных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья. Звонок у нас раздался из Мингрельской. Ангелина, здравствуйте.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все

0: Яночки на Казак FM.
1: Ну что, друзья, хочу почитать ваши электронные приветы и поздравления. Красивые какие юбилеи у меня тут перед глазами. Здравствуйте, Казак FM. Леша, поздравляем сегодня нашего любимого мужа и папочку, и сына Короленко Дмитрия. Это у нас город Анапа. 45 лет, родной наш. Мы желаем тебе здоровья. Успех.

успеха. Пусть все задуманное обязательно случится. И помни, что мы всегда рядом и во всем, и всегда тебя поддержим. Дмитрий, поздравляю вас с 45-й годовщиной вашей жизни. Успехов вам, всего доброго и крепкого здоровья. Казак ФМ, поздравляем сегодня Аллу Дмитриевну Максименко, город Краснодар, с 50-летием. От всех родных пожелайте, пожалуйста, крепкого здоровья нашей любимой имениннице. Всех благ, мы ее очень-очень любим. Алла Дмитриевна, приветствуем вас также от коллектива радиостанции Казак ФМ. С днем рождения поздравляем нашу любимую внученьку Ульянову Ульяну. Желаем всего того, чего она себе желает. С любовью, ее бабушка Галя и дедушка Вася. Улечка, мы вас приветствуем и поздравляем. Здравствуйте, Казак ФМ. Спасибо за ваше настроение. Рабочий день проходит в отличном ключе. Мы всегда на вашей волне. Ваши девчонки. Спасибо большое, девчонки. Ну, хотелось бы уже по именам, дорогие мои, вас тоже поприветствовать. Дорогая доченька Лизочка, тебе сегодня 13 исполнилось. Пусть твоя жизнь будет наполнена только хорошими событиями, процветанием и красотой, здоровьем и любовью. Мы всегда будем рядом с тобой. Мы тебя очень любим. С днем рождения, мама, папа, брат и бабушки Зоя и Лена подписались под сообщением. Лизонька, приветствуем вас с вашим 13-летием. Ну и предлагаю послушать одну из новинок Михаила Шуфутинского. Буквально в этом году, в феврале месяце, состоялся официальный релиз. Безусловно, вы ее уже слышали в нашем эфире. Но вот прямо сейчас она попалась на глаза, и хотелось бы немного рассказать. Это вот, знаете, такая исповедь. Исповедь мужчины, который готов простить обиды и дать своей возлюбленной последний шанс. Ну и, конечно, уникальное исполнение самого Михаила Захарыча. И песня как-то вот разлетелась, полюбилась слушателям и поклонникам Шуфутинского. И очень приятно, что в нашем эфире она также стала одной из любимейших. Поэтому прямо сейчас я хочу поприветствовать всех вас, дорогие друзья, всех, кто настроен на волну Казак ФМ, и подарить этот музыкальный привет. Ну и, конечно же, именинникам отдельное поздравление.

0: Казак ФМ.
1: Ну что, друзья, подходит к завершению программы по заявкам. И финалить уже будем звонком из Тимашевского района, из хутора Стринский. Зинаид, здравствуйте. Зинаид. Ой, ну сегодня почему-то все убегают. Не знаю, может, со связью что-то. Но знаете чего? Я хочу вам про Зинаиду рассказать. Что она поклонница радиостанции «Казак ФМ» с первого дня на нашей волне и в воскресенье отметила свой 88-й день рождения. И сколько любви и сколько приятных слов. Я услышал про любимую радиостанцию. Спасибо вам, во-первых, большое. Во-вторых, да, наверное, даже это в-первых. Я хочу поздравить вас от всего коллектива нашей радиостанции с вашим днем рождения. Две симметричные восьмерочки, они наверняка могут считаться таким добрым знаком, поэтому я хочу пожелать, чтобы этот год, этот возраст был для вас счастливым. Здравия, спокойствия, умиротворения, добрые мысли пусть будут с вами, ну и, конечно же, только крепкого вам здоровья, дорогая Зинаида. Но, к сожалению, не удалось нам с вами услышаться уже в финале часа. Но бывает. Друзья, я напомню, что вечерняя программа «Варыночки» вновь распахнет свои двери, поэтому, если кто-то не смог, не успел, не получилось дозвониться днем, заглядывайте к Виктории обязательно с 20 часов. Еще раз повторюсь, программа «Варыночки» начнется также в прямом эфире. Еще очень важно, я хочу обратить ваше внимание, что с завтрашнего дня и до 6 числа дневной программы по заявкам не будет. Пожалуйста, все приветы и поздравления в вечернее время с 20 часов в вечерней программе по заявкам. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть всю следующую неделю и вот эти два дня данной недели прямых эфиров днем не будет. Еще, друзья, очень важно, я хочу пригласить вас уже в воскресенье на нашу встречу в проекте «Разговор за жизнь». Мы, знаете, о чем поговорим? Мы поговорим на такую очень интересную тему, как микрозаймы. Но в каком ключе? Они направлены исключительно для наших дорогих предпринимателей Краснодарского края. Мы знаем, что сегодня происходит с экономикой, не всегда все гладко, ключевая ставка. И вот наши предприниматели, у вас есть уникальная возможность взять займ, например, под 0,1% или под 2%, под 4%. Это фонд микрофинансирования Краснодарского края. Вам придет на помощь государственная организация, которая готова поддержать. И вот об этом мы поговорим в воскресенье в 20 часов. И я приглашаю вас также стать участниками данной программы. Задавайте свои вопросы, отправляйте свои вопросы. Руководитель фонда микрофинансирования края будет у меня в студии, поэтому пишите ваши вопросы, которые вас интересуют. И я уверен, что Оксана Вадимовна Слюсарева обязательно на все ответит. Так что присоединяйтесь. Ну и, собственно, все. Я, Алексей Орлов, прощаюсь с вами до 6 июля, но в воскресенье обязательно еще услышимся. Спасибо за компанию. Хорошего вечера. Зинаида попросила эту песню для всех ребят, которые в данный момент за Леночкой. Я с удовольствием поддержу этот выбор и завершу песней «Сокол». Зовут меня Алексей Орлов. Пока.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, до какого числа приостановлены детские спортивные мероприятия в Крыму, сколько севастопольских предпринимателей получили поддержку от государства и какой клуб возглавил турнирную таблицу премьер-лиги Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму до 1 сентября приостановлены все спортивные мероприятия для детей и подростков до 18 лет. Ограничения касаются не только соревнований, но и учебно-тренировочного процесса в спортивных школах. До особого распоряжения запрещены любые организованные выезды юных атлетов на турниры как внутри республики, так и за ее пределы. Правительство подчеркивает, что эти меры направлены на обеспечение безопасности. Напомню, днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов также приостановил заезд несовершеннолетних в летние лагеря и санатории на этот же период. Более 700 севастопольских предпринимателей с начала года воспользовались услугами центра «Мой бизнес». Площадка работает в рамках национального проекта и предлагает бизнесменам комплексную помощь от юридических консультаций до обучения маркетингу. Одно из последних мероприятий было посвящено техникам работы с голосом для успешных переговоров. Руководство центра отмечает, что главная задача – дать предпринимателям доступ ко всем инструментам, которые помогают расти и укреплять позиции на рынке. В чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза определился новый лидер. По итогам 13-го тура ялтинский футбольный клуб «Ялта» одолел Джанкойское «Заречное» со счетом 2-1 и единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 24 очка. На вторую строчку с 21 очком поднялся Джанкойский «Мак», который одержал волевую победу над Симферопольской «Таврией» 3-2. Для симферопольцев это уже четвертое поражение с таким счетом за последний месяц. Следующие матчи чемпионата пройдут в субботу, 27 июня. На этом пока все. Далее о погоде. Завтра на полуострове ожидается жаркая погода, местами возможны кратковременные дожди, в Симферополе плюс 30, слабый дождь, в Ялте и Алуште 27 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, в Бахчисарае и Евпатории плюс 28, захватите зонтики, в Керчи и Феодосии 29, переменная облачность, в Севастополе ожидается плюс 27, без осадков. Привет отправляется в село Куйбышево Белогорского района, у вас 28 градусов, возможен слабый дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио. Казак ФМ.

Представляешь, Валера, ну я мачо. Из-за меня вчера две бабы подрались. Да ладно, да не верю.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марин хуур – это монгольский смычковый национальный музыкальный инструмент. Он вырезан из дерева, корпус в форме трапеции, полый внутри. Верхнюю его часть, головку грифа, украшает выструганная голова лошади, пара струн сделана из волос конского хвоста. Одна мужская, в ней 130 волосков из хвоста жеребца, вторая женская, состоит из 105 волосков из хвоста кобылы. Смычок деревянный с пучком конского волоса. Согласно легендам, инструмент «Марин хуур» был изобретен в память о верном друге, коне, его хозяином. Название переводится как «лошадиный голос». Исполняя произведение, чаще всего это эпос, музыкант воспроизводит сложнейшие оттенки конского ржания и дуновения ветра в степи. Очень важен инструмент для монгольских скотоводов. Когда верблюдица становится матерью, то она из-за стресса может отвергнуть верблюжонка. Тогда монголы берут в руки «Марин хуур» и играют на нем протяжную мелодию, которая успокаивает животное, и она принимает своего детеныша назад. «Марин хуур» имеет легендарную историю и традиционно хранится на почетной северной стороне юрты, принося семье удачу и счастье. Для монгола это не просто музыкальный инструмент. «Марин хуур» — это символ монгольской нации, душа народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит отец с работы, и в дверях его встречает радостный ребенок.
2: Пап, папа, папонька, папочка, папуля, ты мне что-нибудь купил?
1: Нет, сынок, сегодня я тебе ничего не купил.
3: Малыш поворачивается, уходит и холодно бросает маме: иди встречай, там твой муж приехал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: моё, я твой сын.
1: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

0: На душе хорошо, а три лучше, говорят наши соседи юкагиры. Северные люди, у которых не все так, как у соседей, живут и на Кубани. Правда, в нашем крае их официально прописано всего 3 человека. И, возможно, это одна семья, живущая как раз с вами по соседству. Да и про три души это вовсе не шутка. Согласно традиционным представлениям юкагиров, у каждого человека не одна, а целых 3 души. Каждая из них живет в своем собственном обиталище и обладает теми или иными сверхъестественными способностями. Прописка первой души в голове. Она умеет перемещаться и делает это с удовольствием, когда вы спите. Люди, которые научились управлять перемещением души, считаются шаманами. Их души умеют переходить из мира в мир и делать это с какой-то целью. Например, чтобы найти причины неудачи или болезни. Вторая душа юкагира – живет в районе груди. Она главная и обладает способностью реинкарнации. Не уходит в небытие, а рано или поздно возвращается на землю. Третья душа юкагира – его тень. До сих пор некоторые представители этого народа, особенно пожилые, неуютно чувствуют себя под объективами фото и видеокамер, так как боятся, что съемка может отнять у них именно эту, теневую душу. Так что помните, даже наступить на тень соседа юкагира значит проявить к нему неуважение. А еще юкагиры верят, что в каждом из нас живет чья-то душа. Точнее, душа кого-то из предков. И для счастливого будущего очень важно понять, чья именно. Сделать это можно, пока еще ребенку не исполнится 5 лет. Пока он чист и не имеет собственного опыта. И именно в это время по его поступкам можно понять, чью душу он унаследовал. Правда, очень похоже на современную науку генетику. И уж совсем не похож на наш, у юкагиров, семейный уклад. Как и много лет назад, главой в их доме считается женщина-хозяйка. Принято, чтобы женщина выбирала себе мужа, а после свадьбы муж брал себе фамилию жены. Даже развод – только прерогатива представительниц прекрасного пола. При всем этом женщины придерживаются очень демократичных взглядов на воспитание детей. На них никогда не кричат, почти ничего не запрещают и относятся к ко взрослым. Именно поэтому в юкагирских семьях дети быстро взрослеют, а мальчики вырастают исключительно настоящими мужчинами, мужественными, сильными и самостоятельными.
1: Добрые соседи.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, до какого числа приостановлены детские спортивные мероприятия в Крыму, сколько севастопольских предпринимателей получили поддержку от государства и какой клуб возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму до 1 сентября приостановлены все спортивные мероприятия для детей и подростков до 18 лет. Ограничения касаются не только соревнований, но и учебно-тренировочного процесса в спортивных школах. До особого распоряжения запрещены любые организованные выезды юных атлетов на турниры как внутри республики, так и за ее пределы. Правительство подчеркивает, что эти меры направлены на обеспечение безопасности. Напомню, днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов также приостановил заезд несовершеннолетних в летние лагеря и санатории на этот же период. Более 700 севастопольских предпринимателей с начала года воспользовались услугами центра «Мой бизнес». Площадка работает в рамках национального проекта и предлагает бизнесменам комплексную помощь от юридических консультаций до обучения маркетингу. Одно из последних мероприятий было посвящено техникам работы с голосом для успешных переговоров. Руководство центра отмечает, что главная задача – дать предпринимателям доступ ко всем инструментам, которые помогают расти и укреплять позиции на рынке. В чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза определился новый лидер. По итогам 13-го тура ялтинский футбольный клуб «Ялта» одолел Джанкойское «Заречное» со счетом 2-1 и единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 24 очка. На вторую строчку с 21 очком поднялся Джанкойский «Мак», который одержал волевую победу над симферопольской «Таврией» 3-2. Для симферопольцев это уже четвертое поражение с таким счетом за последний месяц. Следующие матчи чемпионата пройдут в субботу, 27 июня. На этом пока все. Далее о погоде. Завтра на полуострове ожидается жаркая погода. Местами, возможно, кратковременные дожди. В Симферополе плюс 30, слабый дождь. В Ялте и Алуште 27 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории плюс 28. Захватите зонтики. В Керчи и Феодосии 29. Переменная облачность. В Севастополе ожидается плюс 27, без осадков. Привет отправляется в село Куйбышево Белогорского района. У вас 28 градусов. Возможен слабый дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио. Радио Казак ФМ.
2: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо с казаков.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на Кубани называют словом «бага» и как его понимают наши современники.
0: Ты бач, як оно!
2: Бага? Ну, это на небесах бага.
3: Это сеть рыболовная.
4: Бага? Это богатство.
5: Мне кажется, маленькая хижина.
6: Может, часть какого-нибудь казачьего обмундирования?
7: Ну, икона, что ли.
3: Может быть, это вид узора какого-нибудь кубанского. Национально.
2: Бага? Ну, это какая-то кухонная утварь.
1: На самом деле, бага – это участок земли под виноградник или сад. Сейчас садом вряд ли кого удивишь, а вот плетущиеся виноградники у кубанцев несколько поредели, по сравнению, конечно, с прошлым веком. Хотя некоторые казачьи семьи до сих пор бережно хранят лозу своих предков и готовят вино по старинным рецептам. Да и традиции кубанской застолицы не совсем позабыты, разве что сакральность некоторых исчезла. Оце так.
0: Когда душ

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: вот так вот, значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, до какого числа приостановлены детские спортивные мероприятия в Крыму, сколько севастопольских предпринимателей получили поддержку от государства и какой клуб возглавил турнирную таблицу премьер-лиги Крыма. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму до 1 сентября приостановлены все спортивные мероприятия для детей и подростков до 18 лет. Ограничения касаются не только соревнований, но и учебно-тренировочного процесса в спортивных школах. До особого распоряжения запрещены любые организованные выезды юных атлетов на турниры как внутри республики, так и за ее пределы. Правительство подчеркивает, что эти меры направлены на обеспечение безопасности. Напомню, днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов также приостановил заезд несовершеннолетних в летние лагеря и санатории на этот же период. Более 700 севастопольских предпринимателей с начала года воспользовались услугами центра «Мой бизнес». Площадка работает в рамках национального проекта и предлагает бизнесменам комплексную помощь от юридических консультаций до обучения маркетингу. Одно из последних мероприятий было посвящено техникам работы с голосом для успешных переговоров. Руководство центра отмечает, что главная задача – дать предпринимателям доступ ко всем инструментам, которые помогают расти и укреплять позиции на рынке. В чемпионате премьер-лиги Крымского футбольного союза определился новый лидер. По итогам 13-го тура ялтинский футбольный клуб «Ялта» одолел Джанкойское «Заречное» со счетом 2-1 и единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 24 очка. На вторую строчку с 21 очком поднялся Джанкойский «Мак», который одержал волевую победу над Симферопольской «Таврией» 3-2. Для симферопольцев это уже четвертое поражение с таким счетом за последний месяц. Следующие матчи чемпионата пройдут в субботу, 27 июня. На этом пока все. Далее о погоде. Завтра на полуострове ожидается жаркая погода. Местами, возможно, кратковременные дожди. В Симферополе плюс 30, слабый дождь. В Ялте и Алуште 27 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. В Бахчисарае и Евпатории плюс 28. Захватите зонтики. В Керчи и Феодосии 29. Переменная облачность. В Севастополе ожидается плюс 27, без осадков. Привет отправляется в село Куйбышево Белогорского района. У вас 28 градусов. Возможен слабый дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио. Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть. Только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Для голодного всякая еда вкусна. Так говорят наши соседи – якуты. Они считаются одним из самых многочисленных сибирских народов. В Иркутской и Хабаровской областях, Красноярском крае и в Республике Саха их более 380 тысяч человек. Но прекрасно живут якуты и на богатой кубанской земле. Их здесь насчитывается более 100. Алмазов, конечно, в Краснодарском крае они не добывают, как на своей исторической родине. Но вполне могут заниматься тем, чем привыкли – разведением лошадей и крупного рогатого скота, рыбалкой и охотой, да и любым другим видом деятельности. Узнать якутов соседи не очень просто. Однако некоторые общие отличительные характеристики все же существуют. Например, чистокровные якуты по внешности более похожи на киргизов, чем на монголов. У них часто овальная форма лица, невысокий, но широкий и гладкий лоб с черными, довольно большими глазами и чуть скошенными веками. Волосы у них черные, прямые и жесткие. А вот на лице волосяной покров почти никогда не присутствует. Так что если ваш сосед якут, то он вполне может почти никогда не бриться. Семьи у якутов небольшие. Женятся они рано, и это не случайно. Жениться у якутов истори означает найти себя. И женатый человек в их среде пользуется гораздо большим уважением, чем холостяк. Какой же должна быть якутская невеста? А вот какой! Говорить мало, в полголоса, громко не смеяться и в мужские разговоры не вмешиваться. На малознакомых мужчин не смотреть и им не улыбаться. И, конечно, во всем следовать правилам национального этикета. Ведь на ее плечи потом ложится воспитание детей. Но не стоит думать, что, выйдя замуж, якутка лишается всех прав. В отсутствие мужа, говорят, хозяйка может и праздники устраивать, и гостей принимать. А уж что-что, а это они умеют. Повезет вам, если в гостях у соседей якутов доведется попробовать ойогос. Это блюдо готовят из реберной части конины. Для того ребра рубят на кусочки длиной около 10 сантиметров, так, чтобы на каждом из них осталось мясо с салом. Моют в холодной воде, обсушивают и натирают солью с тонким слоем горчицы. Из 25% сметаны, яиц и муки с солью готовят тесто. Погуще, чем блинное, но жиже, чем для оладий. Кусочки обмакивают в тесто и запекают в духовке на максимальной температуре. Как только они начинают румяниться, ойогос поливают вытекшим соком и уменьшают огонь. Определить готовность просто. Если при протыкании мяса вилкой выделяется прозрачный сок, оно готово. Но это еще не все. Ребрышки надо уложить в кастрюлю, полить оставшимся на противне соком, закрыть крышкой и поставить в прохладное место. Едят ойогос холодным, с салатом из свежей капусты или солеными огурцами.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько крымских ветеранов специальной военной операции прошли бесплатную реабилитацию, где перевели детские сады на особый режим работы и какие награды привезли юные синхронистки из Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С начала года 180 крымских ветеранов спецоперации прошли бесплатную реабилитацию в специализированных центрах социального фонда по всей стране. Для этого задействовали 12 санаториев в разных регионах России, от Подмосковья до Хакасии. Программа лечения для длится в среднем 3 недели, а время поездки ветераны выбирают сами. Заявки принимают в МФЦ или на госуслугах, решения озвучивают за 2 дня. При этом с этого года появился важный бонус. Демобилизованным теперь сразу выдают бесплатные проездные билеты к месту лечения, чтобы им не приходилось тратить свои деньги. А для ветеранов с первой группы инвалидности фонд полностью оплатит дорогу, питание и проживание сопровождающего лица. Детские сады Севастополя временно перевели на особый режим работы из-за отсутствия электроэнергии. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, родителей просят по возможности оставить малышей дома, чтобы снизить нагрузку на учреждение. В северной стороне Инкермании, селе Орлином, садики работают в штатном режиме. В остальных районах открыли только дежурные группы, при этом из-за отключения света горячее питание временно заменили сухпайками. Юные синхронистки из Симферополя вернулись со всероссийских соревнований «Звезды Крыма» с урожаем медалей. Турнир прошел на базе нового олимпийского бассейна в Алуште. Абсолютной победительницей в сольной программе стала София Ершова, заслужив высший балл. А среди спортсменок до 13 лет крымская сборная забрала серебро в групповых упражнениях и 2 бронзы за дуэт и выступление в дисциплине комби. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове жаркая погода, местами переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе +29, захватите зонтики. В Ялте и Алуште 28 градусов, облачно с прояснениями. В Бахчисарае и Евпатории +30, переменная облачность. В Керчи и Феодосии ожидается 31, без осадков. В Севастополе +29, подует легкий ветер. Привет отправляем в село Партизанское Симферопольского района. У вас переменная облачность, возможен слабый дождь, на термометрах +27. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: «Казак-ФМ».

0: транзитный твой вокзал.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О, как?

0: на 10 девчонок, 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Эй, братцы, а не пора ли нам в путь-дорогу?

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.
0: Шутки, прибаутки. В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем верблюду горб?
3: Нина, это его приспособление к жизни в пустыне. Верблюд вообще очень интересное существо. Он может целую неделю не есть и не пить. Из-за этого иногда теряет до четверти массы тела. Это если воды вокруг нет. Но когда верблюд находит водоем, то может выпить до 100 литров воды за раз, столько же, сколько в половине ванны. Когда у него начинается жажда, он с большой осторожностью расходует воду. Мало писает, не потеет и даже научился собирать влагу, которая при дыхании выделяется из ноздрей, в особую складку, откуда она попадает в рот.
0: Так а в горбу у него что? Прямо склад для запасной воды?
3: Нет, у верблюда в горбу вовсе не вода, а жир – запас питательных веществ. При разложении жира из него может образоваться вода и энергия, которую мы обычно добываем из пищи.
0: А второй горб? Бывает у самых запасливых верблюдов?
3: Нет, Нина. Одногорбые и двугорбые верблюды – это два разных вида животных из семейства верблюдовые. Одногорбый верблюд называется дромадер, он родом из Африки. А в Азии живет двугорбый верблюд бактриан. К семейству верблюдовых еще принадлежат ламы и альпаки. Горбов у них нет, зато, как и у всех верблюдов, верхняя губа разделена надвое, чтобы удобнее было есть колючки.
0: Так, зачем верблюду горб? Понятно. А зачем тебе такое пузо?
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 101.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая.
2: Что тебе?
1: А что у нас сегодня на обед?
2: Ничего.
1: Так это, вчера же тоже было ничего.
2: Так а я на 2 дня наготовила.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит

0: этот белый свет. Даже если ночь на душе.
1: Казак FM.
2: Новости Крыма на Казак FM. К этому часу казаку стало известно, сколько крымских ветеранов специальной военной операции прошли бесплатную реабилитацию, где перевели детские сады на особый режим работы и какие награды привезли юные синхронистки из Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С начала года 180 крымских ветеранов спецоперации прошли бесплатную реабилитацию в специализированных центрах социального фонда по всей стране. Для этого задействовали 12 санаториев в разных регионах России, от Подмосковья до Хакасии. Программа лечения для в среднем 3 недели, а время поездки ветераны выбирают сами. Заявки принимают в МФЦ или на госуслугах, решения озвучивают за 2 дня. При этом с этого года появился важный бонус. Демобилизованным теперь сразу выдают бесплатные проездные билеты к месту лечения, чтобы им не приходилось тратить свои деньги. А для ветеранов с первой группы инвалидности фонд полностью оплатит дорогу, питание и проживание сопровождающего лица. Детские сады Севастополя временно перевели на особый режим работы из-за отсутствия электроэнергии. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, родителей просят по возможности оставить малышей дома, чтобы снизить нагрузку на учреждение. В северной стороне Инкермании, селе Орлином, садики работают в штатном режиме. В остальных районах открыли только дежурные группы, при этом из-за отключения света горячее питание временно заменили сухпайками. Юные синхронистки из Симферополя вернулись со всероссийских соревнований «Звезды Крыма» с урожаем медалей. Турнир прошел на базе нового олимпийского бассейна в Алуште. Абсолютной победительницей в сольной программе стала София Ершова, заслужив высший балл. А среди спортсменок до 13 лет крымская сборная забрала серебро в групповых упражнениях и 2 бронзы за дуэт и выступление в дисциплине комби. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове жаркая погода, местами переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе +29, захватите зонтики. В Ялте и Алуште 28 градусов, облачно с прояснениями. В Бахчисарае и Евпатории +30, переменная облачность. В Керчи и Феодосии ожидается 31, без осадков. В Севастополе +29, подует легкий ветер. Привет отправляем в село Партизанское Симферопольского района. У вас переменная облачность, возможен слабый дождь, на термометрах +27. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
3: «Казак-ФМ».
4: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
5: Слушайте наши песни.

0: Вообще, на самом деле, очень приятно, когда в студии на Казак FM шумно, весело. Родители говорят: тише, дети, тише, мы сейчас уже выходим в эфир. Покажите, какие вы воспитанные дети. Друзья, это проект «Родные» на Казак FM, и все как обычно. Среда, ведущая стволовая Татьяна, кубанская казачка, и мои добрые, красивые, прекрасные семьи, которые приезжают к нам со всей Кубани. Сегодня у нас шумная, дружная семья Айрапетян. Вообще, планировалось встретить трех братьев с семьями, но пришли два брата, это тоже уже здорово. Давайте напомню, что сегодня в гостях у нас Самвел Айрапетян, вы его все знаете, виртуоз, скрипач, сам делает скрипки, исполняет, творческий деятель, вдохновитель многих-многих. Его брат Карен Айрапетян, это наш артист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, поет симфоническим оркестром, артист. Прекрасный человек, жены красавицы, Наталья, супруга старшего брата Самвела, Екатерина, супруга Карена, дети, которые там сидят у нас замечательно шумят и кидаются нашими подушками красивыми, нашли чем заняться. Еще должен был быть третий брат Павел, да?
1: Петр.
0: Да. Вот интересно, друзья, добрый вечер, кстати, да?
2: Здравствуйте.
0: Расскажите, братья, про третьего. Петр сегодня остался слушать нас за эфиром, да? Включил радио погромче.
2: Петр, да, частично. Он сейчас был немножко занят, но он, скорее всего, освободится. Не знаю, если честно, по этому поводу. А, к сожалению, он не сумел прийти.
0: Ничего, я думаю, что он будет нас слушать. У вас такие колоритные имена. Самвел, Карен. А что же третье имя?
3: Что случилось с прадедом? Нашего в честь прадеда. Да, мамин дедушка.
0: Я поняла. Я в семье младшая. У меня есть тоже старшая сестра. Я хочу спросить Самвела. Расскажи, пожалуйста, про прелести быть старшим братом. Потому что я это испытала так. Служба доставки. Принеси, подай, отнеси, убери и так далее. Как у вас сложилось?
3: Ну, примерно то же самое. Знаешь, кому что как бы назначить, и ждешь ответа, исполнения.
0: Ага. Кто у тебя был на посылках? Карен?
2: Я тоже иногда.
3: Карен и Петя.
0: И Петр, да? Все.
2: Все как у людей.
3: Ну, старшего надо уважать.
2: Да, это он нам все время говорил про это. Старшего надо уважать.
0: Это точно. Ну, вы творческие деятели, а Петр пошел также по стопам?
2: Да, Петр у нас, у него, он был скрипачом, потом он бросил скрипку.
3: На трубе стал.
2: Да, стал играть на трубе. А потом он запел. Да, и он, у него получается бас-бритон. Колоритный. Я тоже, конечно, баритон, но у него более низкий, более такой, ну, серьезная подача.
0: Вот интересно было бы и послушать и Петра в том числе. Ну, да ладно. Вот смотрите, среди братьев дружба, это очень здорово. Мне понравилось, как Карен сказал, мы придем со всем своим табором. И меня это сразу обрадовало. Я думаю, табор это прекрасно, значит, шумно и весело. Да, но тут же появились в вашей жизни девушки, ваши супруги, красавицы. И глядя на вашу дружбу, им тоже как-то нужно коммуницировать вместе, да, девчонки, Наташа, Катюша. Расскажите, вы сразу друг другу приглянулись, понравились, или пришлось долго притираться и какие-то выстраивать отношения? Как у вас это произошло? Пожалуйста, поделитесь-ка.
4: Ну, на тот момент, когда Катя появилась в нашей семье, нашему браку уже было 11 лет. И, честно говоря, Катя очень быстро влилась, как вот очень чистый ручеек. Влилась в нашу семью. Да, ну, дети уже попозже сплотили, а так мы стали дружить, и когда дети появились, так вообще.
0: Да. Ну, вот интересно, Катюша, пожалуйста, давайте микрофончик ей подвинем, Екатерине, и она тоже поделится, да, своим наблюдением. Вот ты пришла в семью, Самвел с Натальей уже 11 лет вместе.
5: Я, честно говоря, готовилась, думала, ну, раз армяне, да? Да, я думала, так, ну, надо, наверное, я начала читать, честно говоря, изучать, да, как вести, что одевать, так, что любят кушать, застолья, все вот эти все моменты. А поближе познакомишься, понял? Да нет. Все по-русски. Борщ. Борщ с помпушками, сметана.
2: Да. Да, между прочим, у нас бабушка Рая, это она делает шикарный борщ. И вот сколько мы уже женаты, сколько лет, и я говорю, научись, пожалуйста. И она старается.
5: И с Наташей, да, у нас как-то сразу сложилось теплое общение. Поначалу по большей мере, ну, как невестки, а уже с гордостью могу сказать, как подружки.
0: Ой, как
5: нас
0: это...
5: не только.
0: Как это
5: да,
0: мило.
5: Родственные связи сближают.
0: Как
5: уже.
0: Это мило и приятно, дорогие наши радиослушатели. Вы поняли, да? У нас очень тепло, уютно. В общем, как всегда в нашей студии. Хлеба-соль, на стол накрыт, гости красивые. Поэтому скорее подключайтесь ко всем нашим видеотрансляциям. Заходите в ВК, пишите сообщения. Сегодня же вас ждет прекрасная музыка, к тому же, да? Карен уже настроил свой голосовой аппарат. Скоро нам еще и запоет. Ну, в общем, сейчас мы уходим на короткую рекламу. Вы никуда не уходите. Делайте приемники погромче. Скоро будет красивая музыка.

0: Частушка для казака от Зинаиды Козырь из хутора Стринский.
1: Приходите свататься, я не буду прятаться, я невеста хороша, выбираю жениха.
0: Реклама на Казак FM.
2: Вдохновляться прогулками по парку?
3: Мона.
2: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
3: Мона.
2: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
3: Мона.
2: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
4: В детский лагерь «Морская волна» Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, администраторы, горничные, водители грузового транспорта МАЗ, трактористы. Проживание и питание бесплатно. Информация по номеру телефона 8 918 270 2908.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 27 июня на Павловском ипподроме состоятся ежегодные павловские скачки «Большой приз ОКС». В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатные угощения в куренях, детская

0: сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
2: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен».

0: и познакомились, и поговорили, и посмеялись, и пошутили. Друзья, это проект «Родные» на Казак-ФМ. Казачка Татьяна. Встречаю дружные семьи со всей Кубани. Сегодня семья Айрапетян в гостях. Самвел, Карен, мы их все знаем. Петр должен был к нам попасть также на эфир. Дружные братья, талантливые, невозможно. Самвел играет чудесно на скрипке, очень любим, как он это делает. Карен поет, и сейчас уже Карен в концертной студии для того, чтобы исполнить нам ту самую первую песню и поднять нам такое хорошее настроение сделать. Ну что, Карен, запеваем? Угу.
1: Прекрасны осень и зима, лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, которой было столько света, что рассказать не хватит слов.

0: Громко-громко аплодируем Карен Эрапетян, солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, солист Государственного эстрадного симфонического оркестра. Это средний брат Эрапетян. Да, вообще ждала троих братьев. Ну, Самвел вот у нас сидит со своей семьей, Карен и его семья. И сейчас к микрофонам подошли дети, с которыми тоже хочется поздороваться. Даниэль, а ну-ка скажи добрый вечер всем гостям.
1: Добрый вечер.
0: Даниэль — это сын Самвела и Натальи. А рядом стоит Погодка, двоюродный братишка, да, Давид. Давид, поздоровайся тоже.
2: Привет.
0: Да что ж такое?
2: Я не знаю, что сказать.
0: Да что сказать? Привет нашим радиослушателям. Это сынишка Карена и Екатерина. Вот, пацаны, вы Погодки, вы растете вместе. Скажите, пожалуйста, Давид, Даниэль, вот на кого вы смотрите? На папу или на дядю? Кто вас вообще, так знаете, встряхивает, собирает в кучу, мотивирует, дает какой-то толчок? Поделитесь, пожалуйста. Растете с такими мужчинами крепкими. А ну-ка, кто скажет? Даниэль?
3: Да. Не стесняйтесь.
0: Тогда давай подходи уже к микрофону.
4: Скажи дядя.
0: Ладно, хорошо.
4: Скажи я.
0: Скажи я. Ну, застеснялись немножко. У нас Виктория еще сидит возле микрофона. Виктория, поздоровайся с нашими радиослушателями.
5: Привет.
0: Всем привет. Скажи, как ты управляешься со всеми этими товарищами, братьями, двоюродными, родными, еще там старшая сестра есть? Кто тебе помогает?
5: Никак.
0: Никак. Растут, скажи, сами по себе, да? Ну, они тебя хоть слушают иногда? Дружно живете?
5: Нет.
0: Знаете, друзья, машет головой, говорит, нет, не очень дружно они живут. Ну, мне кажется, это нормально. Вообще, когда шумно собираетесь все вместе, как вам удается их как-то утихомирить? Кто берет роль воспитателя?
6: Все, кто в этот момент свободен.
0: Карен, здорово рассказываешь, но надо в микрофон вам сказать.
6: Все, кто в этот момент свободен. Там и бабушки, и мама, и папы.
5: Соседи.
0: Ну, смотрите, в семье Карена и Екатерины 10 лет опыта, да, такой семейный. Семейной жизни. У Самвела и Натальи чуть побольше, да? Вы где-то сколько вместе? 20 лет вместе. А давайте мы узнаем, насколько вы хорошо знаете друг друга, как супруги. Случится это сразу после рекламы.

0: друзья, в эфире дружная семья Айрапетян, братья Самвел, Карен, их прекрасные семьи, супруга Наталья, которую Самвел когда-то встретил на психологическом факультете, да, и не смог больше от нее никак отстать. Она очень хорошо показывала, как скрипач играет на скрипке, а все мы знаем, что наш Самвел заслуженный артист Краснодарского края, видимо, впечатлился, да, такой пантомимой. Карен увидел свою супругу Екатерину, напомни, Карен, где?
1: В магазине, она работала на кассе, да.
0: Вот представляете, так просто зашел в магазин, человек увидел.
1: Она там подрабатывала, я увидел, сказал, это моя жена, пойдем.
0: Хватит работать, пойдем замуж, да? Катюш, теперь работаешь или дома?
2: Нет, меня освободили от этой.
0: От этой,
2: да.
0: Все, теперь дома. Ну, давайте так, вы, конечно, уже знаете друг друга очень хорошо, но интересно понять, насколько совпадают ваши мысли. Поиграем?
3: Давайте.
0: Друзья, игра совпадения для двух прекрасных семей Айрапетян. Итак, первые вопросы буду задавать для Натальи. Это самая старшая, да, наша жена Самвела. Итак, какая привычка Самвела тебя больше всего удивляет? То, что он делает каждый день, тебя это удивляет?
2: Ну, наверное, шутить, когда очень накаленная обстановка. Шутить по-дурацки. Это разряжает.
0: Да, Самвел умеет по-дурацки шутить. Что-то новое в твоей биографии, Самвел. Вообще, Самвел написал что? Скажи.
1: Работоспособность.
2: Это привычка?
0: Да, это его привычка, которая с ним уже
2: надолго. Привычка ходить на работу.
0: Так, ладно, да, работать, привычка. Ну и по-дурацки шутить, это великолепно прозвучало. А вот какое блюдо Самвел готов есть хоть каждый день? Его вообще... О, супер, попадание, да?
2: Ты тоже?
0: Да, Самвел? Да, он так и написал, плов готов есть каждый
2: сегодня
0: день. Ну и третий вопрос, Наташ, тебе. Если бы Самвел потерялся где-то в торговом центре, у вас телефона нет, угу, вот куда бы ты пошла его искать?
2: Ну, в узбекский ресторан.
0: В узбекский ресторан.
2: А он что написал?
0: А он написал, ну, на фудкорт, конечно.
2: Да, Самвел. Узбекский.
0: Ну, почему нет? Хорошо. Человек любит поесть, это здорово. Ладно, а давайте, Самвел, теперь переходим к вопросам о Наталье. Вот какой любимый летний напиток у Натальи, ты знаешь?
1: Мохито.
0: Ну, она написала лимонад, ну, в целом, да, можно отнести, как и мохито. Хорошо. А какое... Мы знаем, что Наталья хозяйка, да, также у нее все спорится, все ладится. Ну, вот что-то она не очень любит делать по хозяйству и делает это только ради семьи. Что именно?
1: Посуду мою, что ли?
0: Что? Громче.
1: Посуду мою, что ли?
0: Да, так и написала, посуду не очень люблю мыть. Ладно, третий вопрос, пока все очень хорошо идет. А какое же простое действие с твоей стороны поднимет супруге настроение?
1: Пошутить.
0: Так, пошутить, подумать, да, еще.
1: Настроение?
0: Да, и ей поднимет настроение.
1: А, скинуть денежки?
0: Да, хорошо. Наташа, что не написала про деньги? И третье, оно такое более воздушное что-то.
1: Ну ладно, сыграть на скрипке, вечную любовь.
0: Вечную любовь сыграть на скрипке и обнять, понимаешь? Не забывай, ей поднимет настроение, объять, а ну-ка обними прямо сейчас. Хорошо, пока Самвел обнимает Наталью и целует, мы переходим к вопросам для Карена и Екатерины. Итак,
1: у нас,
0: Катя.
1: У нас все четко.
0: Все да. четко. Ну, давайте проверим. Да. Катюш, пожалуйста. Если бы Карену предложили вести некое ток-шоу, то эксперт в какой теме бы он был? В чем он разбирается лучше всего и мог бы провести как настоящий...
2: История.
0: О, умничка. Да. Карен, да? Откуда это у тебя знание истории-то?
2: Мы с ним недавно спорили, и я сказала, и мне было не стыдно признаться в этом, что он интеллектуально больше подкован меня, чем я. И у него склад ума более гуманитарный, аналитический, да. Я математик.
4: Я считаю, точно наоборот.
0: Точно наоборот, Карен. Ну, это хорошо. Знаешь, такое прям знание истории, это прекрасно. Первое попадание 100%. Второй вопрос. А какой же у Карена любимый концертный наряд? Мы-то знаем, что он часто выходит
2: петь. Смокинг.
0: О, да, смокинг. Так и написал, да, Карен?
1: Да.
0: Подтверждаете.
1: Молодец.
2: Да?
1: Да.
0: И теперь
1: да.
0: вопрос. Какую песню, кстати, могут и дети отвечать. Ребят, подключайтесь. Какую песню чаще всего Карен напевает в душе или в машине за рулем, когда едет? Такое что-то бодрое, веселое. Что?
2: Дети, вы знаете.
4: Тише.
5: Нет, не она.
4: А какое?
0: Какую?
4: Тише.
0: А ну-ка.
5: Да нет. Послушаю, да-да. Посидим, помолчим.
4: А, посидим, помолчим. Нет, все само пройдет.
2: У меня еще вариант. Спанч Боб.
0: А ну-ка.
4: А какой давай.
0: А как это звучит?
2: А просто мелодия со Спанч Боба.
0: А ну-ка, Леончик. Леон, это самый младший сынок у нас. Она напоет, что там папа про Спанч Боба поет.
4: Какая была?
0: Какая-то детская, да, мелодия?
5: Да.
0: А как она звучит?
1: Бим? Нет, Спанч Боба нет.
2: Ну вот мелодия.
1: Вы готовы, дети?
0: О, слушайте, Карен, ты можешь быть Дедом Морозом на Новый год, да? Ты переодеваешься в детей?
1: Я сейчас маленькую историю расскажу по этому поводу. Значит, была новогодняя фантазия, я работал в шоу-театре «Премьера», постановка Жанны Владимировны Пономаревой, она делала... Значит, новогодняя фантазия была в честь семьи. Была семья, и я играл роль папы. Да, папы, главы семьи. И такой, роль такая довольно-таки нелепая, но очень интересная. И все были на этом концерте, и все засняли. Там песня была такая, какая... мы семья, семья, семья. Мама, папа, дайте я. И это у нас гимн прям стал вот уже сколько лет.
0: А все могут пропеть? А ну-ка, давайте. Раз, два, три.
1: Мы семья. Семья, семья, семья, наша сила в слове этом.
0: Ой, потрясающе. Слушайте, ну, Карен, здорово справились все с вопросами. Ну, давайте еще, может быть, Катю спросим, да? Катюш.
2: Угу. Сейчас песня?
0: Да, про Катю, Карен, отвечай.
1: Да, я.
0: Давайте, какого сегодня цвета сумочка у Екатерины? Насколько ты внимателен?
1: Она бежевая.
0: Бежевая, ну, о, как хорошо. Ну, да. А вот как ты записан в телефоне у супруги?
1: Каренчик.
0: О, точно, да. А вот если дать Кате выбор, как отдохнуть? Она захочет остаться дома наедине с тобой? Или скажет, а давай куда-нибудь махнем с друзьями там что-то?
1: Махнем куда-нибудь с друзьями.
0: Кстати, знаете, Катя так и написала, махнем в путешествие, и мы, Карен, тебя приглашаем в концертную студию вместе с Самвелом. Устройте нам путешествие на море с прекрасным исполнением, со звуками скрипки. Друзья, у нас сегодня в гостях братья Арапетян со своими прекрасными женами, с детьми. Самвел, композитор, виртуоз, исполнитель, замечательный артист, заслуженный артист Краснодарского края. И Карен Арапетян, солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко, а вместе они родные братья. Еще есть брат Петр, и сегодня он нас слушает по радио. А мы слушаем, как братья поют свои любимые песни.

Скользкая ласка, сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу в детские сказки.

0: друзья, пока Карен Аропетян призывает нас взять нас с собой на море-море, к преданным скалам, а Самвел так мелодично подыгрывал брату. У нас сегодня в гостях два родных брата. Это братья Аропетян со своими семьями. Мы, конечно, в восторге. Хорошо, и ноту так крепко взял. Прям вот профессионально, да? Братья-профессионалы. Дорогие радиослушатели, помните, да, мы очень хотим петь, мы хотим петь с вами. И раз уж тема пошла про море, про красоту нашей природы, а уже как бы подступает, по-моему, второй летний месяц, мы и не заметили, да, июнь был такой дождливый, а тут бабац, и уже июль на носу, так нам пора-то уже отдохнуть куда-нибудь-то сгонять. Отдыхать любите?
1: Любим, конечно. А кто не любит?
0: Да? Вы стараетесь отдельно друг от друга отдыхать, братья, я имею в виду,
1: семьи?
0: Или вместе
1: тоже,
0: как бы собираетесь?
1: Отдельно,
0: слушайте, вот это вместе придумать, куда поехать и всем договориться, это же отдельная история.
2: Какие мы пунктуальны.
3: Какая у нас логистика,
0: да, какой у нас штурман. В общем, дорогие радиослушатели, вы поняли, что у нас скоро будет тема про отдых и про красивые места. Давайте и вспомним сегодня песни, где встречаются слова. Ну, какие слова? Море, речка, горы, лес, поляна, да? Ну, что вот такое ассоциируется у нас с отдыхом? Мангал. Василий Спиридонов, наш звукорежиссер, предлагает и мангал включить туда же. Так что, друзья, дозванивайтесь по номеру телефона 8-928-401-2020. Будем петь, ждем ваших звонков.

Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: родные.
1: Ой, друзья, сплошная радость у меня сегодня в студии. Прекрасные братья, семья Арапетян в гостях. Братья привели своих жен, красавицы. Дети тут сидят у нас уже на одном стуле, помещаются. И мы готовы петь с вами. Только очень хочется, чтобы к нам быстрее кто-то дозвонился. Алло, алло, есть у нас звоночек? Алло.
2: Алло. Алло, здравствуйте.
1: А, так, хорошо. Представьтесь, кто же к нам дозвонился?
2: Меня зовут Петр, я наконец-таки до вас дозвонился.
1: О, друзья.
2: Арапетян, младший брат.
1: Петр, мы вас ждали сегодня в студии, но так как вас в студии нет, значит, вы решили выйти к нам на прямую связь, это очень хорошо.
2: Да, мне не получилось.
1: Ну, вы слышали, да, что братья о вас говорили все только самое лучшее.
3: Честно.
1: Честно все рассказали. Так, хорошо, Петр, значит, отходим от радиоприемника, да, чтобы он там не заводился у нас в ушах.
2: Я возле радиоприемника.
1: Ага, хорошо. Отошел. Чуть-чуть, да, отходите. И сейчас мы с вами споем вместе. Тем более, Карен сказал, что вы тоже заслуженный артист Краснодарского края, тоже поете шикарным баритоном. Вот и хотим послушать вас. Ну что, песни, где мы хотим побывать, отдохнуть, где встречаются слова лес, речка, море, полянка, еще что-нибудь такое вдохновленное.
3: Ну, Петя, не подведи.
1: Ну, давайте, Петя послушает сначала, как поем мы, а потом он включается. Поэтому первый ход для тех, кто в студии. Ну что, первая песня от нас. Да? Кто?
3: А почему вы все на меня смотрите?
4: А на море белый песок,

0: Счастьем и болью связан с тобой.
1: Ну вот нет, все.
2: Нет, вот, все. Мама, если нас слушает, она прям дети. Вы мои дети.
1: Дети объединились просто на волнах радио Казак ФМ. Петр на другом конце Краснодара. Но мы, вот видите, как еще и звуками Самвел нам скрипочкой подыграл. Боже, какая прелесть. Петр, великолепно. Продолжаем в том же духе, вспоминая следующую песню. А пока ход переходит к тем, кто в студии.
3: Как
1: братья. Давайте,
3: а?
1: Наталья,
3: как
1: что там? Песня? Виктория, вспомнили что-нибудь? Давай.
4: Какая песня?
5: Ивана Купала.
1: Ну, пой.
4: А какая?
1: Хорошо.
5: Я не знаю.
1: Ну что, мальчишки, есть у вас идеи? Кто поет дальше? Так, смотрите, друзья, у нас тут вообще как бы засомневались, кто дальше поет.
2: Подождите, ладно, раз так...
1: Все, Карен, тебе выходить из ситуации, поем.
2: Широка река постучалась
1: Ну в целом неплохо, слово «широка река» есть уже хорошо.
5: И течет веночек вдоль ночного, как одинокая я стою на берегу.
1: Так, давайте, смотрите, на теплоходе музыка играет хорошо. Теплоход подходит, это же как методика.
0: На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Маршрутное сердце замирает, и ничего поделать не могу.
2: Молодцы.
1: Ой, прекрасно. Петр, мы еле-еле вообще справились со второй песней, честно. Вот прям мысли расходились.
2: Вот так у нас всегда репетиции проходят вокальные.
1: Вот так и репетируют братья Арапетян. Ну что, сейчас ход переходит к нашему младшему брату Петру. Петр, поем.
0: Принеси меня, река, за крутые берега. Где поля мои, поля? Где леса мои, леса?
2: Самвел, здесь должны быть птички, птички.
1: Ой.
2: Вот.
1: Смотрите, Петр, мы вам добавили в композицию немножечко живности. И прилетели птицы. Это сделал Самвел. Да. А это волк выглянул из-за куста. И получилась у нас такая живая картинка. Чудесно. Вот так, «Ты неси мне река». Вы не вспомнили? Но зато есть еще одна песня. Мальчишки, по-моему, Даниэль и Давид хотели тоже исполнить что-то, да? Про королевство. Помните, пацаны?
2: А, это должен был спеть наш маленький.
1: Маленький Леончик, да?
2: Он бежал, он хочет посмотреть, что происходит у нас здесь.
1: Леон просто
2: видеотрансляция,
1: играет.
2: Видеотрансляция.
1: Да, Леон играет по студии.
2: У него есть любимая песенка, называется так...

0: Слушайте, ну, 30-е королевство — это тоже место для отдыха, я уверена, что как-то так называется один из отелей где-нибудь на Черноморском побережье. Ну и что, Петр, вам нужно завершить эту великолепную игру еще какой-то песней, где встретятся прекрасные места для отдыха. Лес, река, море, может быть, песок, полянка. Так, Самвел вам намекает там.
1: Про горы. Про реку спели, про поле спели, ну, про горы.
0: Ну-ка. Конечно.
1: Горы, снега, белые облака ждут нас и зовут
2: издалека. Я слышал эту песню?
3: Да, я
2: слышал эту песню.
0: А так красиво получилось, Петр, а можно еще раз на бис, пожалуйста?
4: А Адлер Сочи, ты вот эта песня же такая. Прям прямиком
0: укала. Прям хорошо, Петр, давай еще раз, вот ту же самую строчку, поехали. И...
1: Горы и снега, белые облака ждут нас и зовут издалека.
0: И все. Ой, как хорошо.
2: А дальше он не знает. У нас все песни.
0: Зато такой красивый мелодичный перелив в голосе. Друзья, у нас такая вот национальная красивая сегодня семья. Да, и армянская кровь на 70%, мы поняли, присутствует семья Рапетян. На 30% русской крови. Вон Катерина как разбавила. Хорошо, русской крови, да?
5: Жанна Фриски.
0: Да, Жанна Фриски. И все, в общем-то, у нас очень здорово получилось. Петр, мы благодарим вас за то, что вы все-таки добавились к нам в эфир, подключились и... дополнили наших братьев, да, своим исполнением. Аплодируем вам очень громко. Мне кажется, мне кажется, что Петр стал настоящим победителем сегодняшнего музыкального турнира. И все подарки, Петр,

0: достаются тебе.
1: Два билета.
2: Ты рад? Потом поделишься.
0: Потом поделишься с братьями. Благодарим тебя. Вообще, приходи в гости, Петр. Будем тебе очень-очень рады.
3: Обязательно.
0: Спасибо. Друзья, ну что ж, а это проект «Родные». Мы продолжаем приятное общение. И мальчишки хотели рассказать, а где же ваши любимые места для отдыха?
4: Мы хотим кое-кому привет передать.
0: Ну, давай, да, Давид давай. Хочет передать привет.
4: Герман, привет.
0: Так, хорошо. Виктория тоже хочет передать привет, да?
5: Сейчас. Олеся, Дарина, Марго, Маша, Ева. Сейчас. Кто,
0: в общем,
5: кто еще?
0: Виктория решила перечислить всех своих подружек, с кем она будет проводить это лето. Ну что, а мы переходим к мысли о том, где действительно братья Рапетян хотят этим летом отдохнуть. Куда вы повезете своих девчонок и детей?
6: Ну, еще пока не думали, но думаю, ну, естественно, на наше побережье. Mm-hmm. Возможно, в Благовещенскую.
0: Кстати,
6: мы же,
0: говорят,
6: кстати, ехали сегодня, да, и думали, что, может быть, ну, всем семейством большим, mm-hmm, там собраться.
2: Я говорю, нет.
0: А что, Карен против?
2: Нет, мы просто опаздывали сюда к вам на эфир.
0: Ну, типа, в Благовещенку, но не сейчас, да? Едем прямо на радио Казак ФМ. Это было очень правильное решение. Ну, и, конечно, девчонок хочется спросить, когда вы знаете, что у вас намечается большой какой-нибудь такой тусняк, да, праздник, застолье. Вы как-то распределяете между собой, кто что будет готовить?
1: Да.
0: Поделитесь, пожалуйста, если вашей логистикой
1: общий,
0: вот, да, в этом деле. Тоже интересно.
1: Обычно делим. Все наши переговоры начинаются с того, что ну не будем много.
7: Мы не будем,
1: ладно,
7: готовить.
1: Но когда мы начинаем составлять меню, что-то ломается.
7: У нас случается амнезия, мы не помним собственные слова. И потом в итоге 33 блюда, и мы садимся за стол и просто с Наташей так переглядываемся. И ничего не хочется.
0: И говорим, а кто же все это будет есть? Но я думаю, что находятся те самые.
1: Да, потому что они еще подливают, да, масло в огонь. А что мы вот это будем кушать? А вот это вот вы приготовите?
2: А плов?
0: А что, плова сегодня не будет?
7: А манты? А долма? А голубцы? Как же без них?
0: Ну вот, да. Вот так. Вот, знаете, друзья, мне кажется, это и называется настоящее счастье, которое должно быть в каждой семье. Вот такое, знаете, веселое, иногда такое шумноватое, да, иногда с легкой придурью, да, как мы это любим. В общем, все, как мы любим. Карен, давай про счастье что-нибудь нам.
2: Большое.
0: Давай, мы тебя очень ждем. В концертную студию отправляется средний брат Карена Рапетян, солист Государственной филармонии имени Григория Пономаренко. И песню он нам сегодня споет, знаете, такую, очень простую, про счастье.

0: друзья, радио Казак ФМ, проект «Родные», семья Айрапетян, братья Самвел, Карен, прекрасные девчонки, жены, Катюша, Наталья, супруги. Мы поняли, что счастье – это когда мы не только сидим, общаемся, смеемся, но и когда Самвел разучил новый танец, и сегодня буквально произошла премьера с Натальей, они в студии на Казак ФМ исполнили, да, почти свой свадебный танец вспомнили, очень хорошо было. Карен прекрасно пел, подпевал, тоже несколько фуэтей, поворотов он изобразил, а мы с Катей просто наслаждались, да, и дети тоже тут хлопали, аплодировали. Я нарисовала всю картинку. Вот это счастье, вот которое есть, которое мы транслируем, в котором мы живем. Я вас поздравляю. У вас прекрасные семьи. Живите, радуйтесь, будьте чаще вместе. Можете что-нибудь сказать нашим радиослушателям, например, какую-нибудь финальную фразу.
1: Мы желаем счастья.
0: Сказам.
2: Счастье в этом мире большом.
0: Да, вот лучше не скажешь. Прекрасные слова из песни. Друзья, счастья всем, любви и радости. Это была Стволовая Татьяна, проект
3: Казак ФМ.
4: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько крымских ветеранов специальной военной операции прошли бесплатную реабилитацию, где перевели детские сады на особый режим работы и какие награды привезли юные синхронистки из Симферополя. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С начала года 180 крымских ветеранов спецоперации прошли бесплатную реабилитацию в специализированных центрах социального фонда по всей стране. Для этого задействовали 12 санаториев в разных регионах России, от Подмосковья до Хакасии. Программа лечения для в среднем 3 недели, а время поездки ветераны выбирают сами. Заявки принимают в МФЦ или на госуслугах, решения озвучивают за 2 дня. При этом с этого года появился важный бонус. Демобилизованным теперь сразу выдают бесплатные проездные билеты к месту лечения, чтобы им не приходилось тратить свои деньги. А для ветеранов с первой группой инвалидности фонд полностью оплатит дорогу, питание и проживание сопровождающего лица. Детские сады Севастополя временно перевели на особый режим работы из-за отсутствия электроэнергии. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, родителей просят по возможности оставить малышей дома, чтобы снизить нагрузку на учреждения. В северной стороне Инкермании, селе Орлином, садики работают в штатном режиме. В остальных районах открыли только дежурные группы, при этом из-за отключения света горячее питание временно заменили сухпайками. Юные синхронистки из Симферополя вернулись со всероссийских соревнований «Звезды Крыма» с урожаем медалей. Турнир прошел на базе нового олимпийского бассейна в Алуште. Абсолютной победительницей в сольной программе стала София Ершова, заслужив высший балл. А среди спортсменок до 13 лет крымская сборная забрала серебро в групповых упражнениях и 2 бронзы за дуэт и выступление в дисциплине комби. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове жаркая погода, местами переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе +29, захватите зонтики. В Ялте и Алуште 28 градусов, облачно с прояснениями. В Бахчисарае и Евпатории +30, переменная облачность. В Керчи и Феодосии ожидается 31, без осадков. В Севастополе +29, подует легкий ветер. Привет отправляем в село Партизанское Симферопольского района. У вас переменная облачность, возможен слабый дождь, на термометрах +27. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
3: «Казак ФМ». Эх, братцы!
5: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на «Казак

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут посмотреть 700 серий турецкого сериала и после этого сказать: «Да ну, вообще не интересно». Это наши соседи могут целый год ждать отпуска, а на второй день уже хотеть обратно на работу. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты зачем моего сына научил ругаться?
1: Петрович, я не учил. Просто во дворе с машиной возился, он спросил, что я чиню. Ну и я объяснил, как смог.
0: Ну да, там по-другому не объяснишь, согласен.
1: Ну вот.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а как самолеты взлетают? Они же крыльями махать не умеют.
3: Да, не умеют. Именно поэтому, чтобы взлететь, самолету нужно хорошенько разогнаться. В этом ему помогают двигатели, похожие на автомобильные, только гораздо мощнее. А поднимают в воздух самолет крылья. Они у самолета в особой форме, покатые с наклоном вниз. Когда самолет ускоряется по взлетной полосе, потоки воздуха обтекают его крылья сверху и снизу, и воздух давит на крыло снизу больше, чем сверху. Это принято называть подъемной силой. Именно она как бы выталкивает крыло вверх, и самолет взлетает.
0: А почему за самолетами в небе белые следы остаются?
3: Из двигателей самолета вырываются струи горячего пара и газов от отработанного топлива. На большой высоте воздух холодный, поэтому пар охлаждается и превращается в капельки воды. Из них и образуются белые следы от самолета.
0: А какого размера самый большой самолет? Как наш дом?
3: Нет, гораздо больше. Если говорить о вместимости, то самый большой пассажирский самолет А-380 перевозит 850 человек. А самый длинный и тяжелый в мире самолет, грузовой Ан-255, длиной 84 метра, как 5 наших домов примерно. Он весит при взлете до 640 тонн, как 90 слонов.
0: Интересно, а если бы у слонов были крылья, они бы ими махали, как птицы? Или разгонялись, как самолеты?
2: Папа знает.

0: правда. Я вот, посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь, вот нафига я его посмотрел?
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы, 102.5 FM.

0: братцы! Козак
1: ФМ! Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак ФМ». Не переключайтесь.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Жителям и гостям Севастополя, получившим ранения при ракетной атаке на пляж Учкуевка, будут предоставлены выплаты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве города. Выплаты также получат родственники погибших. Как уточнили в правительстве города, сумму рассчитают согласно федеральному законодательству. Кроме этого, будут выплачены компенсации за поврежденные автомобили и жилые дома. Их произведут после оценки ущерба. В больницах Севастополя остаются 79 пострадавших. С ними работают психологи. Врачи оказывают оперативную помощь. Ночью присоединялась сводная бригада специалистов из Москвы. В столицу транспортировали 22 человека. Первая группа паломников вернулась в Крым из Саудовской Аравии. Они успешно совершили все необходимые обряды во время хаджа. В числе вернувшихся 26 человек, остальные прилетят 30 июня. Тур в Мекку организовало Духовное управление мусульман Крыма. Всего в хадже участвовали 300 крымчан. Все верующие прошли подготовку и получили необходимые документы. В Крыму впервые расцвел сорт лаванды «Меркурий». Это относительно новая селекция. Его вывели в 2019 году. Полюбоваться красками растения можно в разных районах полуострова. Наибольшие площади расположены в поселке Тургеневка Бахчисарайского района. Как сообщает телеканал «Вести Крым», с одного гектара сорта «Меркурий» можно получить до 80 литров эфирного масла. Его затем используют в косметике и медицине. Всего этой культуры в Крыму засеяно 600 гектаров. На этом все. Далее о погоде. Завтра на полуострове облачно. В некоторых районах возможен слабый дождь. В Симферополе, Алуште, Бахчисарае и Феодосии плюс 30. Слабый ветер. В Ялте, Севастополе, Керчи воздух прогреется до 27 градусов. Плюс 31 ожидается в Красногвардейском. Привет отправляется в село 700 Калининского района. УАЗ-28 и слабый дождь. Оставайтесь с нами на одной волне. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

про себя шепчу. Я тебя люблю. Полная

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Удж – старинный адыгский танец. Он относит нас к древним верованиям народа, когда танец исполнялся вокруг священного дуба, символа единства человека и природы в честь главного бога Тха. Хоровод посвящали разным событиям – встрече весны, урожая, Нового года. Любой праздник завершался этим танцем. Так создавалась особая энергетика, ведь круг объединяет. Стоя плечом к плечу, люди становятся сильнее, корнями прирастают к своей земле и традициям. Направление движения в танце, как и века назад, вслед за солнцем, в счастливую сторону. Удж — это простые ритмичные шаги. Сначала пары их исполняют отдельно, а потом образуют хоровод. Возможна импровизация, например, возгласы, которые означают обращение к Богу. Удж исполняют только незамужние и неженатые. Во время танца они знакомятся, могут проявить свою симпатию. Это единственный у адыгов танец, где юноша и девушка могут прикоснуться друг к другу и незаметным пожатием руки выразить чувства. Это танец согласия и взаимной симпатии, единства мыслей и душ. И сам Удж — душа адыгского народа.
1: Когда дух
0: земле и традициям. Направление движения в танце, как и века назад, вслед за солнцем, в счастливую сторону. Удж — это простые ритмичные шаги. Сначала пары их исполняют отдельно, а потом образуют хоровод. Возможна импровизация, например, возгласы, которые означают обращение к Богу. Удж исполняют только незамужние и неженатые. Во время танца они знакомятся, могут проявить свою симпатию. Это единственный у адыгов танец, где юноша и девушка могут прикоснуться друг к другу и незаметным пожатием руки выразить чувства. Это танец согласия и взаимной симпатии, единства мыслей и душ. И сам Удж — душа адыгского народа.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо, а за окном

ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло хоть много лет.

жестока и груба, но не сломить ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждой.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, куда могут обратиться родители из-за приостановки детского отдыха, где заменят старые лифты на новые и какой этап преодолела евпаторийская команда КВН. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Министерство просвещения России запустило специальные горячие линии для родителей на фоне временной приостановки детского отдыха в Крыму. Специалисты ведомства готовы оперативно ответить на все вопросы и предоставить актуальную информацию о том, как организован быт детей в оздоровительных учреждениях. Для тех, чьи дети находятся в Артеке, работает бесплатный федеральный номер 8 800 620 85. 8 800 620 85. Вопросы по загородным стационарным лагерям можно задать на горячую линию Крымского министерства образования. Напомню, ранее власти региона сообщили, что лагеря полуострова начнут возвращать родителям деньги за купленные путевки. В многоэтажках 5 крымских городов начнут массово заменять старые лифты. По программе капитального ремонта обновят 43 подъемника с выработанным ресурсом. Больше всего 26 единиц установят в Симферополе. Также новые лифты появятся в домах Ялты, Сак, Евпатории и Алушты. На эти цели из бюджетов выделили 152 миллиона рублей. Оборудование уже доставлено на объекты. Новые кабины работают почти бесшумно, оснащены удобными поручнями, зеркалами и электронным табло. Срок службы таких подъемников составит не менее 25 лет. Сборная команда из Евпатории пробилась в полуфинал 30-го сезона Крымской лиги КВН. В четвертьфинальной игре коллектив под названием «Сборная курорта Евпатория» набрала 76 баллов и уверенно заняла первое место, опередив конкурентов из Курска. Это уже не первое достижение команды в текущем сезоне. Следующий этап турнира пройдет в Ялте в сентябре. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность. В некоторых районах пройдет слабый дождь. В Симферополе 29 градусов. Захватите зонтики. В Ялте и Алуште плюс 28. В Бахчисарае и Евпатории 30 градусов. В Керчи и Феодосии плюс 31. В Севастополе прогнозируют 29 и без осадков. Привет отправляем в село Партизанское Симферопольского района. У вас переменная облачность. 28 на термометрах. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Время вареничков на Казак ФМ. Вас приветствую я, Виктория Никитюк. Наш телефон +7 928 401 2020. Макс таков же. +7 928 401 2020. Звоните, пишите. Перекликнемся, если удобно писать на нас, на наш вкусный электронный адрес вареник@казак.фм. Пишите, пользуйтесь сайтом. Вижу, Руслан из Ярославля всем передает огромный привет, желает доброго вечера. Ярославль первый в перекличке, и есть у нас сообщение. Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая жена, мама, дочь, племяшка Ильченко Елена Игоревна из поселка Октябрьский Павловского района. Дорогая именинница, от всего сердца поздравляем с этим чудесным днем, с твоим днем рождения. Мы твои родные, хотим пожелать тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных мечтаний. Ты наша опора и радость. Всегда излучаешь свет, тепло, даришь нам свою любовь и заботу. Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, успехом и приятными сюрпризами. Желаем тебе верных друзей, семейного благополучия, гармонии в душе. С любовью и теплом, муж Николай, сын Сергей, дочь Даша, мама, все родные, друзья и кумовья из поселка Октябрьский. Хочу поздравить нашу маму, бабушку Ольгу Александровну Гашкову с днем рождения. Желаю здоровья крепкого и исполнения всех желаний. Присоединяемся. Передаем огромный привет нашей любимой бабушке Надежде Ходонецкой в Красную Поляну. Мы очень тебя любим. Желаем тебе всегда оставаться такой же позитивной, милой. Желаем здоровья и бодрости. Антонина, дозванивайтесь, чтобы поставить песню, о которой вы просите. Такое право имеет дозвонившийся в программу. Друзья, жду ваших звонков, жду в перекличке, жду сообщений. На улице сегодня было жарковато, честно говоря. Ветер то был, то не был. А вот в конце дня дождик закапал в Краснодаре, но ненадолго. +34 показывали городские термометры. Рассказывайте, как у вас, что у вас, как с настроением. Это варенички на Казак ФМ. И еще раз добрый вечер.
1: Солнечный денек, настоящее лето. Даже в октябре вдруг случается это. Даже в январе.

0: Казак-ФМ. Нужны биг-беги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap-Юг – ваш верный выбор. Geosnap-Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак-ФМ», получи скидку.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
8: Пареночки! Пареночки! На Казак-ФМ!
9: Руслан в Ярославле едет домой, слушает Казак-ФМ. Наслаждаюсь, пишет он. В Ярославле был дождь, плюс 15, холодно. Надо приезжать греться на Кубань. Настроение мне дарит Виктория и Казак-ФМ. Это замечательно. Юлианандр, вот такая вот девчушечка подписалась, и Ролан. Ролан пишет: я Ролан, добрый вечер, был у вас в гостях, мои хорошие. Ролан, я вас вообще никогда не забуду, какой вы интересный. Хочу рассказать радиослушателям, что вчера была очередная экскурсия, один из детских центров приводил ребятишек на экскурсию, вот беседовали с ведущей, сегодня нечаянно мы в общественном транспорте столкнулись, и они мне говорят: здравствуйте, Виктория Никитюк, вот скажите, что не запомнили, запомнили. Ролан, привет. Кому приветы будем передавать? Друзья, есть звонок из станицы Фастовецкая Тихорецкого района. Милая Светлана на связи. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Виктория Никитюк. Здравствуйте, ваша...
9: Сделайте потише, что... Так, чтоб не мешало.
10: Отхожу.
9: Да, давайте.
10: Мое поздравление... Нормально сейчас?
9: Все хорошо.
10: Ага. Мое поздравление летит в город Ростов-на-Дону. Мою племянницу хочу поздравить с днем рождения. Анастасию Юрьевну Карпову с днем рождения. Счастья тебе, девочка, здоровья, любви, большой, крепкой. Хочу, чтобы ты замуж в этом году вышла или в следующем, обязательно. Крепкая семья.
9: Анастасия Юрьевна, слышите, с каким настроением Светлана об этом сказала? Как будто уже у нее есть подарочек на свадьбу приготовленный. Так она хочет, чтобы у вас были любовь и семья. Анастасия, для вас песня Марины Девятовой «С днем рождения». Думаю, вы поделитесь от души ею со всеми, кто сегодня отмечает свой день рождения. Сегодня, напомню, 24 июня. Забыли кого-то поздравить? Пишите. Плюс 7-928-401-2020. Это Казак-ФМ. И вечерний выпуск «Вареничков». Не оставляйте в одиночестве меня, Виктория Никитюк. Жду сообщений и звонков.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Ну что, продолжим. Анатолий из Литвы. Привет, привет. Всем слушателям и коллективу Казачка желает добрейшего вечера и наилучшие пожелания присылает. Нам до ваших 34 не дотянуться. У нас все 24, и это вполне достаточно. Правда, ветерок хулиганит, но это мелочи. Главное, что он теплый. Лето, глядишь, и купаться пойдем. Пока холодновато, водичка. Еще раз всем всего самого наилучшего и хорошего лета. В перекличке Ярославль, Ростов-на-Дону, Литва и Омск. И это приятно. Продолжаю читать ваши сообщения. Вот, например, Роман из Омска пишет. Добрый вечер, любимый казачок. Здравствуйте. Привет всему эскадрону. Хотелось бы писать каждый день, но из-за вот того, что связи нет, не можем. А так мы всегда с вами. Рома и Омску в вашем лице огромный привет шлю. Очень приятно, когда вы с нами в перекличке, но я все-таки предполагаю, что даже тогда, когда вы не перекликнулись, равно как и Анатолий, вы все равно с нами на одной волне. Друзья, Наталья из Краснодара на связи. Добрый вечер, Наташ.
2: Добрый вечер, ведущая Виктория. Крепчайшего здоровья. И у меня приветы, как всегда, меня фанатики, всем, кто меня знает. Самый мой главный привет своему любимому человеку Дементко. Всем здоровья, любви и хорошего лета.
1: Наташ, и хорошего лета тебе тоже. Валерий Курас с песней «Полисадник» продолжает наш эфир. А Роман пишет, мы всегда слушаем. Очень приятно, уверенный Анатолий.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Волгоград к нам присоединился. Матрешка Иванова, Татьяна из Волгограда. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория Валерьевна. Добрый вечер, Казачок ФМ. Хотим передать привет из солнечного Волгограда. В нашей семье Ильиных Ивановых сегодня произошло важное событие. В 9:40 утра у нас родился казак. Казак, которого мы назовем Степаном. Родилась сестра моего мужа, Ирина. Ей большой привет. Я знаю, что она слушает ваше радио. И мой муж слушает ваше радио. И моя прабабушка Нина. И бабушка мужа Маша. Я всю родню, в общем, подсадила на вашу радиостанцию. Так что вот, в нашей семье очень веселое, радостное событие. Всем казакам большой привет, крепчайшего здоровья, всего самого доброго, светлого и всего самого наилучшего, казака.
1: Ирина,
2: я вас люблю.
1: А я знаю. Ирина, Ирине маме передадим привет. А как Татьяна Степана отчество?
2: Степан Александрович.
1: Вот, Александра-то забыли. Мы тоже вас с Матрешкой Ивановой очень любим. Ну что, Степан Александрович, потом вам расскажут, как тут к вам обращались на Казак ФМ и как радовались вашему появлению на свет, потому что Татьяна решила поделиться таким ярким событием, замечательным, счастливым, одним из счастливейших моментов жизни с нами, с радио Казак ФМ. Мы желаем вам расти счастливым. Ирина, Александр, терпения. Знаю, что семья у вас такая благодатная, дружная, все помогут. Но казачок родился на свет. Ансамбль «Абрада» для вас.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Липецк присоединяется к нам. Доброго вечера, Казак FM. Хочу передать привет своей жене Татьяне и дочкам Оле и Вере. Всегда вас слушаем. Спасибо вам, что вы есть. Привет Кубани из города Металлургов Липецка. Липецк, приветствуем. Кроме вас с нами Ярославль, Ростов-на-Дону, Литва, Омск и Волгоград. Всем привет. Благодарю вас за участие. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. А еще можно написать navarinik@kazak.fm. Друзья, жду ваших звонков. Линия свободна. Так, вот поздравление. Опоздало письмо для самой младшей сестрички Любови Николаевны Шипенко с 69-летием. Старшая сестра Любовь Николаевна Валентина Ефимовна Гавриленко поздравляет вас с днем рождения. Желает прожить много лет. Знай, что люблю тебя, дорогая. Ты мой самый близкий и родной человек. Присоединяются к поздравлению старший брат Виктор, сестра Наташа, Аня. А еще поздравляю сестру Наташу с днем рождения. Пусть все у нее будет хорошо. Ну и заказана песня «Ах, судьба, моя судьба» для Натальи, для Любови Николаевны. Этот музыкальный подарок. А я жду ваших звонков. Дозванивайтесь, заказывайте песни, передавайте привет и рассказывайте, как у вас настроение. Вообще, как ваш вечер. Звоните, пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020.

0: на Казак ФМ.
1: На связи в Вареничках станица Бескорбная. Туда шлем свой привет от радио Казак ФМ. Денис, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Хочу передать привет всей станице Бескорбной, особенно морячкам Бескорбной. Пусть все хорошее будет. Дождик находит, ну, это ничего страшного.
1: Пусть это самым большим огорчением будет, правда, Денис?
2: Да, да, да, да.
1: Дай бог, какое хорошее. Такая, знаете, милая просто новость для бескорбцев. Все у вас хорошо, иногда дождик. Не расстраивайтесь, не грустите, это самая наша большая неприятность. Счастья и радости всем тем, кто настроен и этим вечером на волну радио Казак ФМ. Если вам взгрустнулось, позвоните. +7 928 401 2020. Если вам очень весело, тоже позвоните, поделитесь.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Александр из Дмитриевска, я вас приветствую. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Слушаем.
3: Добрый вечер, станичники. В этот теплый июньский вечер хочу передать большой привет своей любимой, единственной, неповторимой жене Надюшке. Буду коротко. Пожалуйста, песню «Почему же ты замужем?»
2: Это интересно. Такую песню любите, хотя ваша Надюшка рядом, да?
3: Да-да, вот рядом сидит.
2: Надюша, поздравляю вас. Какой у вас чудесный супруг. Вам пожелаю обоим крепкого, знаете, такого здоровья, прекрасного самочувствия, себя, ощущения в вашей любви. Валерий Семин, песня «Почему же ты замужем?» продолжает нашу программу. Вы звоните плюс 7-928-401-2020. А Руслан из Ярославля, Танюша, вашему порадовался малышу и сказал, вспомнил, как стал в 44 года дедушкой. Это здорово.

0: на Казак FM.
1: Надежда и Александр, я почему-то представила, что вы пели всю песню. Думаю, что это так и было. А вот веточка сакуры, Светлана пишет: всем бескорбницам привет. Мы от вас живем в 48 километрах, родина моей мамы. У нас же прошел хороший дождь, чему мы рады. Дождик тоже нужен. А привет всем ковалевцам. Я часто езжу на вашем маршруте. Ну все, ковалевцы, выглядывайте, Свету, веточку сакуры. И можете сказать ей: здравствуйте, веточка сакуры, прямо в транспорте. Давайте послушаем Сергея Сердюкова с песней «Метель». И один звонок еще могу принять. Звоните же, линия свободна. Плюс 7-928-401-2020.
2: Всем слушателям радио «Казак»

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Вера Григорьевна из станицы Челбаская с нами. Вера Григорьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Я хочу поздравить свою внучку Лобанову Катю. Она живет в Ростове. 12 числа она вышла замуж за Притулу Диму. Живут в настоящее время они в Москве. Я желаю им самого-самого хорошего, самого лучшего мира, добра, тепла, уюта, семейного благополучия и Божьей милости на их домом.
1: И мы желаем радио Казак FM вам счастливой судьбы, дорогие. Пусть все у вас будет хорошо, так чтобы мы лет через 55 каждый год вас поздравляли с 55-летием совместной жизни тоже. А можно бабушку поздравить, но давайте, наверное, уже завтра в вечерней программе. Если успеете сейчас написать, пока скажу новость, что с завтрашнего дня на неделю варенички дневные 12 часов вместе с Алексеем Орловым ушли в отпуск. Я, Виктория Никитюк, буду с вами вечерами в 20 часов. Приглашаю на свидание на том же месте в тот же час. BMW, ну, придется уже завтра.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, куда могут обратиться родители из-за приостановки детского отдыха, где заменят старые лифты на новые и какой этап преодолела евпаторийская команда КВН. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Министерство просвещения России запустило специальные горячие линии для родителей на фоне временной приостановки детского отдыха в Крыму. Специалисты ведомства готовы оперативно ответить на все вопросы и предоставить актуальную информацию о том, как организован быт детей в оздоровительных учреждениях. Для тех, чьи дети находятся в Артеке, работает бесплатный федеральный номер 8 800 620 85. 8 800 620 85. Вопросы по загородным стационарным лагерям можно задать на горячую линию Крымского министерства образования. Напомню, ранее власти региона сообщили, что лагеря полуострова начнут возвращать родителям деньги за купленные путевки. В многоэтажках 5 крымских городов начнут массово заменять старые лифты. По программе капитального ремонта обновят 43 подъемника с выработанным ресурсом. Больше всего 26 единиц установят в Симферополе. Также новые лифты появятся в домах Ялты, Сак, Евпатории и Алушты. На эти цели из бюджетов выделили 152 миллиона рублей. Оборудование уже доставлено на объекты. Новые кабины работают почти бесшумно, оснащены удобными поручнями, зеркалами и электронным табло. Срок службы таких подъемников составит не менее 25 лет. Сборная команда из Евпатории пробилась в полуфинал 30-го сезона Крымской лиги КВН. В четвертьфинальной игре коллектив под названием «Сборная курорта Евпатория» набрала 76 баллов и уверенно заняла первое место, опередив конкурентов из Курска. Это уже не первое достижение команды в текущем сезоне. Следующий этап турнира пройдет в Ялте в сентябре. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность. В некоторых районах пройдет слабый дождь. В Симферополе 29 градусов. Захватите зонтики. В Ялте и Алуште плюс 28. В Бахчисарае и в Евпатории 30 градусов. В Керчи и Феодосии плюс 31. В Севастополе прогнозируют 29 и без осадков. Привет отправляем в село Партизанское Симферопольского района. У вас переменная облачность. 28 на термометрах. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Как лиса с овцой волка наказали». Жила-была у одного крестьянина овца. Не взлюбил ее хозяин, придирками замучил.
2: Вон отсюда!
1: Решила она уйти из дома. Шла себе дошла, повстречалась ей лиса.
3: А ты куда, овечка, направляешься?
4: Ну вот, лисичка-сестричка, ушла я от мужика. Жития совсем не стало. Что не случись, козел ли сено раскидает, баран ли изгородь повалит, кругом у него я, овца виновата.
3: Ох, и не говори, овечка-подружка, у меня та же история. Сомли уточку притопит, ястреб курочку прихватит, и во всем меня винят.
1: И решили овца с лисой вместе держаться. Так веселей. Пошли, куда глаза глядят. А навстречу им волк, браток, серый хвосток.
5: Здорово, подруги! Далеко ли собрались?
3: А, куда глаза глядят?
1: Отвечает лиса.
5: Ну, так и мне как раз с вами по пути. Пойдем вместе.
1: Обрадовался волк. И пошли они вместе. А по дороге волк и говорит:
5: послушай, овца, а тулупчик-то на тебе мой.
1: Услыхала это лиса, да и встряла в разговор.
3: А точно ли твой?
2: Да мне ли свой тулупчик-то не знать?
3: А поклясться можешь?
5: Да запросто,
1: отвечает волк. А хитрая лиса давно приметила, где охотник капкан поставил, и указала волку на едва приметный бугорок.
3: Ну, тогда прямо здесь целуй присягу.
1: Волк, не чуя подвоха, ткнулся было мордой, куда лиса велела. Щелкнул капкан и прихватил серого. А подруги убежали по добру, по здорову, и решили больше попутчиков с собой не брать. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, пора закрывать глазки и засыпать. Доброй ночи!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Хорошо-то как! Как?

0: Умная женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё? Я теперь не знаю, как он выглядит.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Когда душа

0: 7,3 FM в белой глине. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: здорово, что ли, Вась?
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: же поют земляки. Эх, знай наших. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: еще будет.
1: Когда душа поет.
2: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.